них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Гитара очень прибыльный инструмент. Едешь с ней куда-нибудь, садишься на остановке, пока ждешь автобус. Сыграл и заработал больше, чем за весь день в офисе. Достатка, друзья, желаю вам. У микрофона Денис Левашов. Продолжаю баловать вас великолепной музыкой на Авторадио. Держитесь рядом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Стучать по барабану удовольствие не из дешевых. Видели бы вы, сколько берут за уроки преподаватели, а уж сколько стоят барабанные установки, и говорить не стоит. А мы совершенно бесплатно отстукиваем ритм любимых песен на авторадио. Этим будем заниматься и под следующий трек. Меня зовут Денис Левашов. Рад сегодня быть в вашей гостеприимной компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту и обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
0: Авторадио. Реклама.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

повело нас в сторону нового дня. Утро наступило. Пусть оно станет для вас абсолютно легким, подъем быстрым, а сам день плодотворным. От души вам этого желаю. С вами на Авторадио Денис Левашов. Доброе утро!

новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

начнется. Совсем скоро начнется не просто спектакль, а наше фирменное утреннее драйв-шоу «Поехали». В следующем часе в студии Авторадио встречайте его ведущих Дениса Курочкина и Ивана Броневого. Доверьтесь им, и они подарят вам заряд бодрости на весь день. Старт драйв-шоу «Поехали» ровно в 7 утра. Меня зовут Денис Левашов. Прощаюсь с вами до субботы. Обязательно встретимся. Слушайте Авторадио и легкой вам недели.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционные.

0: научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. Уже в кино. 16+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Зима жертву ждет, девицу невинную.
9: Чтобы спасти сказку,
10: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
9: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
12: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: теряется в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГМ 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
5: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Вадим Самойлов, Агата Кристи, дискотека «Авария», Зиверт, Сергей Лазарев, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Штаты готовы к развитию экономических отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: США рассматривают возможность восстановления и расширения экономических связей с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп сохраняет открытость к такому сценарию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной. После этого Вашингтон может направить Москве новое предложение о более продолжительном перемирии. При этом конкретные параметры возможных будущих договоренностей в публикации не приводятся. Но ранее сообщалось, что США предложили России 3 экономических стимула в рамках усилий по достижению перемирия на Украине. Один из вариантов предусматривает разблокировку российских активов, замороженных на Западе.
2: Про инициативы.
1: В общественной палате предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Инициатива должна стать поддержкой ответственного отцовства. Председатель комиссии общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена, исходя из расчета стоимости 1 квадратного метра. И еще об одной инициативе. Миноборнауки выступило с предложением обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими университетами и занимают несколько мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там отметили, что предоплата зафиксирует выбор абитуриента и сделает платный курс более четким и справедливым для всех участников. Кроме того, министерство предложило дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.
2: Про мошенников.
1: Рекордная мошенническая атака на жителя Москвы продлилась 1,5 года. Мужчина один раз подвергся атаке аферистов и перевел им средства. Спустя некоторое время он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчине объяснили основы цифровой безопасности и правила общения с неизвестными. Но в ходе расследования пострадавший снова ответил на телефонный звонок от неизвестного. Человека снова обманули злоумышленники, в результате чего он лишился денег. Подобные эпизоды повторялись несколько раз на протяжении 1,5 лет, рассказали в МВД.
2: Про экзамены.
1: В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособоронадзора. При этом регистрация в Москве доступна уже с октября. Заявления принимаются на портале mos.ru. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговые сочинения или изложения. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь, после подачи заявления на экзамены, система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение и собеседование. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 93 рубля 92 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа! Вас приветствует драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Давайте начинать этот день вместе. Ведь мы вместе уже с вами, тем, кто крутит руль, прогревает мотор, пытается сообразить, какую куртку сегодня выбрать по погоде, чтобы не замерзнуть. Мы все это уже прошли, и в любом случае, в любом деле будем вас поддерживать. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Здесь мы для того, чтобы привнести ваши будни, яркие краски, музыки, интересные информации, конечно же, подарки. Все это будет, но это будет на протяжении 3 часов, поэтому давайте, включайтесь в новый день, делайте приемник свой громче. В ближайшие пару минут разберем, конечно, интересные новости, объявим драйв-чат и уже начнем движение в полном объеме. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Производитель антифриза «Феликс».
4: Реклама спонсора.
5: «Феликс». Надежная защита вашего двигателя.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто...

0: Итак, ребятушки, еще раз доброе утро всем, кто проводит утро в нашей компании. В компании Drive Show поехали. Итак, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прямо сейчас традиционно распаковали классные новости, которые присутствуют и которые случились, пока вы спали. Значит, новость первая. Отправляемся с вами в Англию, в графство Йоркшир, где полиция несколько часов ловила сбежавшего из фермерского загона свинку, которая умудрилась парализовать движение на оживленной трассе. Самое смешное, что хрюшка бежала уверенно по разделочной полосе, строго в сторону местного ресторана, где как раз готовят свинью.
1: Ты хочешь сказать, на запах пошла, да?
0: Видимо.
1: Устала от этой бренной.
0: Да, но просто посмотрели на ее маршрут, в итоге с ней все нормально, она теперь живет при этом ресторане, ест яблоки. Странно, для чего? Новость третья. Спортивная. У нас хоть и отвечает Иван Броневой за новости спорта, они сегодня будут, но тут в Японии, значит, организаторы ежегодного полумарафона были вынуждены дисквалифицировать одного из главных фаворитов забега. Мужчина показал феноменальную просто скорость, но на середине дистанции не удержался, сошел с трассы и забежал, как вы думаете, куда?
1: В уборную.
0: Ну, традиционно все подумали так, но нет, он побежал в кафе. Кофе.
1: Он подумал, что так хорошо идет, что и может себе позволить чашечку кофе.
0: Ну, типа, да, у меня такая фора, что я могу и дождаться остальных. Он прибежал реально в кафешку, чтобы съесть порцию горячей лапши. Спортсмен не понял решения судей, почему его дисквалифицировали, заявив, что бежать на пустой желудок — это против его жизненных принципов. Извините меня.
1: Согласен вообще.
0: Ну и в наших руках также оказался очередной опрос, в котором приняли участие 1500 респондентов мужского пола по всей России в возрасте от 18 до 55 лет. И как оказалось, нас опять не спросили.
1: Ну это традиция, я думаю, у них там.
0: 33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей. Вы сечете, да, новость? Первая была про свинку. Вторая про голодный желудок спортсмена. И тут мы дошли до наших коллег-мужчин. 33% действительно после подколов друзей решили сесть на диету. 73% никогда не садились на диету. 18% сели на нее после негативных комментариев их женщин о лишнем весе. И в связи с этим мы подумали и решили открыть наш фито-драйв-чат для того, чтобы поговорить с вами, ну, действительно, вот прям напрямую, тет-а-тет, с глаз на глаз. Сидели ли вы когда-нибудь на жесткой диете?
1: Вот
0: удавалось
1: да.
0: ли вам реально сбросить лишнее? Сколько килограммов ушло, может быть, куда-то? Я последний день, вот буквально не так давно, в последнее время, точнее, в последний раз, вот, встав на весы, я думал, что я, ну, хорошо похудел. Клянусь вам, я прям, мне все говорили, что я похудел.
1: Так,
0: и выгляжу я лучше.
1: Визуально.
0: Да, я встал. 99,9.
1: А, был?
0: Да я ж помню. Но последний раз был 94.
1: Ну вот, то есть еще и поднабрал как
0: да,
1: будто.
0: Да, но... рядом лгут?
1: Не-не-не, это рекомпозиция организма. Это когда у тебя жировая ткань переходит в мышечную, когда жировая уменьшается, а мышц становится больше, а плотность мышц выше,
0: да,
1: и они тяжелее.
0: Все бы да, если бы в моей жизни присутствовал спорт.
1: А вдруг ты уникальный человек, которого просто так вот, он после 35 начали расти мышцы, да?
0: Ну не знаю, я даже купил себе джинсы на размер меньше. Откуда тогда 99,9?
1: Ну вот я тебе говорю, либо кости стали очень тяжелые, либо мозг.
0: Короче, ребята, ваша очередь. Пишите нам, очень вам, нам нужны эти истории. Наш прямой эфир 915-459-2020, ВК, Макс, СМС, пишите, там уместится все. Даже очень жирные сообщения, которые мы ждем. Пишите.
1: Ну а замотивировать вас на утренний спорт, ну хотя бы на зарядку, я попытаюсь во времени спорта в наших новостях спортивных буквально через несколько минут. Ну а вот прямо сейчас давайте музыки добавим в наш эфир.
2: Поехали! Драйв

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Яйца россиянам разрешили не мыть. М-да. Про куриные речь. Из магазина перед готовкой дома мыть их теперь не обязательно, если они в заводской упаковке, сказал господин Онищенко. Представляешь?
2: Представляю. Вот
1: ну какой заголовок? Не мог пройти мимо. Но также, друзья, можно и не заниматься физкультурой, можно не заниматься зарядкой, потому что этот человек умеет это делать аудиоформат. Просто лежа вы, где бы ни находились, на диване.
2: Будете сжигать калории.
1: Естественно, или сидя за рулем, пожалуйста, сделайте свой авторадиоприемник громче. Сейчас новости спорта проникнут в вас. Почувствуйте.
0: Время спорта. Спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну и по традиции проникать в ваше утро новости спорта будут с хороших новостей, с побед. Россияне показали свой лучший результат в первую неделю World Skate Games. На соревнованиях по роллерспорту спортсмены завоевали аж 17 наград. 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Это первое выступление сборной России под национальным флагом и с гимном после снятия ограничений в августе этого года. Аплодисменты спортсменам! Молодцы! И эти же аплодисменты адресованы нашему соотечественнику-футболисту Алексею Батракову, который выступает за турецкий клуб. В матче Лиги чемпионов против Барселоны Батраков уже на 28-й минуте открыл счет. Этот мяч был единственным в ворота Барсы. Турецкий клуб проиграл со счетом 1-4, но Батраков был признан самым ценным игроком клуба в этом матче. Кроме того, Алексей прервал почти пятилетнюю безголевую серию российских футболистов Лиги чемпионов. Ну вот, представляете, почти 5 лет не забывали. Кроме того, он стал 10-м российским футболистом, который смог забить Барселоне. Это тоже, на мой взгляд, очень значимое достижение. Ну а теперь с зарубежных вот этих газонов переносимся на наши отечественные поля. Расскажу о матчах 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. «Локомотив» неожиданно абсолютно уступил «Акрону» в серии послематчевых пенальти. Железнодорожники сейчас находятся на последнем месте в группе. Еще больше неожиданностью стал результат матча «Краснодар-Факел». Воронежский клуб в сухую обыграл «Южан» 2-0, но, правда, так и остался на последнем месте в группе. Но начало положено, дальше больше, кубок не заканчивается. С таким же счетом, кстати, 2-0 «Балтика» победила «Крылья Советов». Ахмат на второй минуте добавленного времени смог сравнять счет со столичным «Динамо», однако москвичи под финальный свисток успели закатить еще один мяч и выиграли этот матч со счетом 2-1, оставшись лидерами своей группы. «Зенит» пропустил от махачкалинского «Динамо» в начале, но потом смог забить аж два мяча, и итог 2-1 в пользу петербуржцев. ЦСКА не почувствовал Ростов, победив со счетом 4-0, однако Ростов не почувствовал проблем после этого поражения. Даже после него южный клуб остается лидером группы, чего не скажешь. Про армейцев они вот в одном маленьком шаге от вылета из группы, так что, мужчины из ЦСКА, пожалуйста, соберитесь, настало время поиграть как следует. Ну и на десерт важная, приятная новость. Новость, она, кстати, в тему нашего драйв-чата отчасти. Мужчина, иностранец, пешком обошел земной шар за 28 лет. Это бывший военный из Великобритании. В 98 году, 1 ноября, он решил, что пойдет пешком обязательно. Обязательно были у него несколько жестких правил. Не пользоваться никаким транспортом вообще для передвижения. И не возвращаться домой в Британию, пока не завершит кругосветное путешествие. Ну и вот как результат сейчас мужчине 57 лет. И он вернулся фактически домой. Я думаю, что вот у него с диетами никаких проблем нет, потому что они ему просто не нужны с таким количеством шагов. Но это фантастика, согласитесь, 50 тысяч километров он прошел и пересек 29 стран и территорий, включая, кстати, Сибирь в России, Монголию в Китае, а также перепрыл Каспийское море, потратив на это 31 день. Невероятный абсолютно человек. Но, возможно, у нас среди наших слушателей есть не менее спортивные люди, пожалуйста, рассказывайте, удавалось ли вам похудеть, каким образом, сколько килограммов сбросили, потому что уже не за горами первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. 915-459-2020. Пишите, ждем.
0: Поехали! Драйв!

0: моей машины» – раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти». Всегда кстати.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
5: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в Магните и Дикси.
6: Лотерея «Платы спортсоюз», алгоритм номер 15, Мечталион, срок лотереи до 1.07.2001 года, тираж номер 216, дата 01.11.2016, информация об организаторе лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, количество билетов, выигрыша, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru/18+.
7: Топ покупок месяца.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А мода C7. Собрать всех

0: таких расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Так, друзья, это драйв-шоу «Поехали», наш первый полноценный выпуск нашего диетического дневничка под названием «Драйв-чат». А наша лента, которая принимает ваши сообщения по номеру 915-459-2020, уже лопается от сообщений. Вы пишете, что, ну, действительно, тут есть некоторые убойные методы похудения, что классическая медицина просто нервно курит в сторонке. Итак, что у нас на данный момент есть? Пишут, что водители, которые говорят, я весил центнер, но когда жена сказала, что я из живота не вижу собственной кроссовки, я разозлился. Выкинул сахар и скинул 20 кило за полгода.
2: Я думал, выкинул кроссовки и взял такие, чтобы было видно.
1: Клоунские вот эти, закругленные. Ну, вообще, как бы, жена, возможно, и замотивировала. Ты молодец, что не остановился на достигнутом, разозлился и сделал не только для своего здоровья шаг. Ну еще и смотри, как жена будет довольна. Да?
2: Молодец.
1: Молодец.
2: Это любовь.
1: Это Юра.
2: Хорошо.
1: Еще есть.
2: Так, мне 42 года. Весил 110 килограммов при росте 1,80 м. Осознание пришло, что когда в автосервисе, вылезая из своего автомобиля, я зацепил животом руль и порвал любимую рубашку. Стало, во-первых, дико стыдно перед мастерами. И в тот же день я исключил хлеб, пенное, майонез, начал ходить по 10 тысяч шагов обязательно. Ну, как итог, 20 килограммов, 22 даже килограмма минус, и это все за 8 месяцев. Мужики, такой кайф, спина перестала болеть, летаю просто как ласточка.
1: То есть сейчас он весит где-то 98, правильно я понимаю?
2: 88.
1: Это очень хорошо. Доброе утро, ребят. Меня на диету посадила жена. Прихожу однажды с работы, в тарелке вместо привычных макарошек с котлетами лежит какое-то зеленое месиво из шпината и вареная грудка без соли. Сказала,

0: Все, мол, дорогой врач сказал снижать холестерин. Блин, это, кстати, можно анализ надо сдать. Ну что я, продержался неделю, сбросил 3 килограмма и кучу нервных клеток. В итоге тайно вожу в бардачке машины за ночь, сухарики и колбаску. Ем втихаря, пока в пробочке стою. Жена думает, что я худею от святого духа. Не, слушай, ну если он худеет...
1: Продолжается этот процесс.
0: На самом деле, вот я по себе даже заметил, хотя какие советы я могу давать, когда я вешу сотку. Когда ты ешь... часто, но по чуть-чуть организм успевает все это перемалывать, понимаешь, и ты чувствуешь себя действительно комфортнее, чем вот эти перекусы, когда ты думаешь, что я есть целый день не буду,
1: но... А потом доем все, тут дожру
0: чуть-чуть
1: даже.
0: Вкину, тут чуть-чуть вкину, здесь чуть-чуть вкину, это как раз все и откладывается. Это я вам как, ну, спец по откладыванию жира направо и налево знаю. Поэтому не повторяйте ошибок, вот эту колбасу, пока никто не видит, лучше не есть. Нормально себе сделай читмил, да покушай.
1: Ну, а колбаса, говорят, вообще вредна для нашего организма в целом.
0: Дорогая колбаса. Мы себя так успокаиваем. Так, ребят, пишите еще. 915-459-2020. Садились ли вы на диету? Получалось ли у вас похудеть? Какой был итог? А главное, что стало финальной каплей? Вы сами осознали, что вот любимый костюм трещит по швам? Или вот все-таки вторая половина, как у некоторых ребят, деликатно вам намекнула, что ты, ну, малыш, ты уже не входишь в квартиру в дверной проем. Ждем, пишите.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 5967-07.
5: Калуга, встречай! С 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.

0: Радио представляет игру «Мой номер один».
1: Да, друзья, мы вновь в этой классной игре под названием «Мой номер один». Номер один! В мире радио, это драйв-шоу, поехали. И мы его ведущие, Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: Итак, давайте прямо сейчас напомним, что мы здесь делаем. Мы попросили вас написать под закрепленным постом в нашем сообществе в ВК, кто или что для вас номер один и почему этот кто или что, а может быть это что-то номер один. И рассказать яркую историю, связанную, конечно, с этим или чем-то номером один. Итак, давайте-ка прочтем вот парочку классных сообщений, которые нас сегодня заинтриговали, заинтересовали.
2: Владимир написал: номер один – это наш школьный учитель физкультуры Светлана Федоровна. Она носила значок «Мастер спорта по спортивной гимнастике», но вела секцию спортивного ориентирования. Сколько поколений ребят и девчат она обучила выживать в лесу, разводить огонь в ливень, разбивать палатку в кромешной тьме, варить кашу из шишек, я о таком вообще не слышал, только варенье максимум, находить питьевую воду везде и всюду. Представляешь,
1: это
2: как
1: в
2: здорово.
1: Школе было?
2: Да.
1: Школьный прикинь. Учитель физкультуры?
2: Да.
1: Мне такого даже на УБЖ не объясняли. У меня УБЖ не было. Ну как, урок был, препода не было. Мы сидели, фильмы смотрели.
2: Он занят был просто.
1: Его просто не было.
2: А вообще не в должности такой не было в школе?
1: Да, но кто-то пытался там заменить, потом упразднили это. Поэтому я вот завидую. Так, работаю поваром. И для меня номер один — это пюрешка с котлеткой. Вот посудите, если вас спросить, какое любимое блюдо, то многие сначала вспомнят именно это, потому что это просто и вкусно, написал Сережка из Абакана. И я предлагаю с этим поваром прямо сейчас выйти на связь. Как вы считаете, коллега?
2: Я поддерживаю. Тем более, что я уже вижу, что он у нас на связи.
1: Я забыл, что вы самые быстрые руки на всем побережье нашем Москва-реки. Давайте поприветствуем. Сергей, доброе утро.
2: Привет.
3: О, парни, привет.
1: Потом, смотри, походу еще с пюрешкой там не разобрался. Отвлекли.
3: Я уже на работе.
1: А, уже на работе. Класс. Слушай, ну ты прям заинтриговал и вот, знаешь, добавил немножечко действительно тех самых приятных воспоминаний, что уже хочется это все где-нибудь заказать. Ну да ладно, давай сначала мы с тобой поиграем.
2: Правила такие. Мы нашли в интернете результаты соцопросов на автомобильную тематику. Зададим тебе вопрос. Назовем второй и третий по популярности ответы. Твоя задача — угадать самый популярный ответ, так сказать, ответ номер один. Если ты правила понял, если ты готов играть, можем начинать прямо сейчас.
1: Все понятно?
3: Да, все понятно.
1: Ну и класс, тогда давайте, поехали.
0: Мой номер один.
2: Серега, чего только не найдется с собой у бывалого автомобилиста. Итак, какую неожиданную вещь люди постоянно возят в автомобиле?
1: На третьем месте по популярности в ответах оказалась, внимание, туалетная бумага.
2: Ну, я могу понять.
1: Можно не настолько быть откровенным. А на втором месте сменная одежда. Ну, это и понятно.
2: Если первого не было, то
1: уж случилось. А вот что назвали опрашиваемые чаще всего в ответах они, да, повторюсь. Что было на первом месте, как ты думаешь? Что номер один?
3: Так, ну, наверное, может,
1: так, прожуй, Сережа, пюрешку, мы не слышим ничего. Еще раз.
3: Ну, наверное, что-нибудь для сна, раз машина часто же ночует, может, подушка, одеяло, ну, вот что-нибудь.
1: Ночую. То есть ты такой, знаешь, ну как бы...
3: Ну, едут, остановились.
1: Переоделись и вздремнули, отдохнули.
3: Да.
1: Но...
3: Все дела сделали.
1: Собственно,
3: ну,
1: логично.
3: Ну, может, давайте, не знаю, одеяло, потому что можно и как подушку использовать.
1: Одеяло. И как подушку можно использовать, логично. Походу, мы как раз и дозвонились его в спальню.
2: В офис,
1: в спальне
2: находится,
1: да. Потому что действительно, одеяло, именно так ответило большинство, 36%. Да, поздравляем тебя, Сергей, ты дал тот самый ответ, тот самый номер один, и получаешь приз, сертификат на 3000 рублей в Летуай.
2: Счастлив.
3: Спасибо.
2: Тебе спасибо за участие.
3: Очень.
2: Друзья, я хочу напомнить, что игра наш «Мой номер один» продолжается, и уже завтра новый эпизод, так что оставляйте ваши комментарии под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте. Пишите, кто или что для вас номер один. С авторами самых оригинальных, ярких и интересных комментариев мы сыграем в игру в эфире утреннего драйв-шоу. Поехали!
4: Спонсор ПАО «Сбербанк».
5: Он мой номер один, моя половина.
4: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Игра «Мой номер один» на Авторадио. Реклама.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: уникальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостарт».
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: «Фандэй» – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Работа школ и детских садов ограничена в Брянской области. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В приграничных районах Брянской области 37 организаций дошкольного образования временно перестали принимать детей. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве. Ограничения будут действовать до улучшения оперативной обстановки. При этом 61 из 98 дошкольных организаций приграничье продолжает работать в обычном режиме или принимает воспитанников в дежурные группы. Сейчас детские сады посещают минимальное количество детей. Это позволяет обеспечить их безопасность, отметили в правительстве региона. Некоторые родители, которые могут самостоятельно присматривать за детьми, решили временно оставить их дома. Для таких воспитанников проводят небольшие занятия по видеосвязи, чтобы поддерживать их активность.
3: Про ограничения.
2: ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает издание «Телеграф». Огромное количество дронов просто превращаются в легкую мишень для российских военных. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил Киеву ограничение работы Starlink тем, что спутниковая сеть предназначена для гражданских и оборонительных задач. Бизнесмен подчеркнул, что коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций. Кроме того, Маск призвал Зеленского уйти в отставку, передает газета.ру.
3: Про образование.
2: Новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы не затронет в будущем году школьников, которые пойдут в 11 класс. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Ранее замминистра просвещения Ольга Колударова заявила, что новый образовательный стандарт для 10-11 классов с усиленным естественно-научным и инженерными составляющими вступит в силу в будущем учебном году. По ее словам, стандарт разработан с участием научного сообщества и ведущих вузов. В нем усилены естественно-научная и инженерная составляющие.
3: Про столицу.
2: Курьеров в Москве с сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по правилам дорожного движения. Чтобы пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат действует один год. В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения. Например, правила движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Также проверяются знания единого стандарта и требования к внешнему виду, рассказали в столичном дептрансе. Сами курьеры отмечают, что тест несложный и занимает от 10 до 15 минут.
3: Про природу.
2: На большей части азиатской территории России на Урале уже выпал снег. Об этом ТАСС рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что высота снежного покрова в большинстве районов составляет от 1 до 5 сантиметров. Поскольку погода еще будет меняться, снег может впоследствии растаять. Макарова напомнила, что снег и мокрый снег также уже отмечались на Кольском полуострове, северо-востоке Архангельской области, в Ненецком автономном округе и местами в горах Кавказа. Ну а первый снег в Москве и существенное похолодание ожидаются после 20 октября. Официальный курс доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс евро – 93 рубля 92 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Итак, дамы и господа, продолжаем наше движение. Надеюсь, вы в нашей компании. Как себя чувствуете, а? Напишите нам. Это драйв-шоу, поехали, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Кстати, помимо того, как себя чувствуете, еще не забудьте нам ответить на вопрос, особенно который, ну, мне кажется, сегодня поможет, во-первых, подготовиться к Новому году, за которым остался-то вон, что там, чуть-чуть готовится-то, правильно?
1: Ну да, пару месяцев.
5: Ну, про диетки мы вас сегодня спросили. Удалось ли сбросить лишнее? Садились ли вы на диету самостоятельно? Или, может быть, кто-то заставил? Или решились после чего-то? Пишите, ждем развернутых ответов 915-459-2020.
1: Кроме того, в этом часе автоновости свежие, разгрузочные ждут от Дениса Курочкина. Ну а в конце часа игра, которая основана на новостях, и называется она «What the Fake».
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.
6: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама спонсора.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Итак, друзья, и те, кто переживает по поводу лишнего веса, в тему драйв-чата мы сегодня спросили, сидели ли вы на диете, удалось ли сбросить лишнее, кстати, пишите 915-459-2020, мы решили пообщаться с тренером по дыхательным гимнастикам и как бы немножечко понять вообще, а можно ли, не напрягаясь в зале и не терзая себя вот этими лишними диетами и мучить себя в ожидании вот этого выходного читмила, так называемого, как-то дыша сбросить лишнее. Ну, как нужно дышать для этого? Все-таки тысячи статей по этому поводу. Вот эти все вакуумы, не вакуумы. Это рабочие схемы или это просто развод на деньги?
1: Можно ли пустить лишние килограммы на ветер? Об этом расскажет тренер по дыхательным гимнастикам, автор метода Body Mix Екатерина Хабазова.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Катя, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Ну давайте начнем схему. Как мы можем благодаря дыханию похудеть? С чего мы должны начать?
3: Сначала нужно научиться правильно дышать, то есть вырабатывать свою диафрагму. Правильное дыхание – это диафрагмальное дыхание, и оно влечет очень много положительных факторов. То есть если мы начинаем дышать глубоко, медленно, животом, да, соответственно, диафрагмой, то запускаются такие процессы, как улучшение работы лимфатической системы, то есть выведение отеков, а это очень частая причина людей, кто хочет похудеть. Второе – это самый классный и приятный бонус – это уменьшение аппетита. Это уменьшение объемов живота за счет того, что во время дыхания работают мышцы, работает диафрагма, и живот начинает подтягиваться. И напрямую связано с жиросжигательными процессами. То есть, если мы углубимся в жиросжигательные процессы, то жир начинает гореть. Каким образом? Он распадается на две составляющие – углекислый газ и воду. Таким образом, что мы видим? Что естественные процессы позволяют нам выдыхать жир, ну, грубо говоря. Когда мы начинаем дышать интенсивно, начинаем тренироваться по методу техники дыхания, которую я преподаю, Body Mix, либо это просто дыхательные гимнастики диафрагмального типа, таким образом мы еще больше запускаем в свой организм кислород, который помогает быстрее сжигать жир.
4: Тогда нам нужны пруфы, так скажем, ну, например, за месяц, если делать вот эту технику дыхательную.
3: Не за месяц, я вас удивлю, но за 7 дней уходит до 20 сантиметров объема тела.
4: Серьезно? То есть 20 сантиметров?
3: Да, серьезно. За 7 дней 15-минутных тренировок по утрам уходит до 20 сантиметров объемов тела. Но наши люди привыкли через боль и страдания почему-то приходить к какому-то результату. И нам кажется, все, что просто, это неэффективно. А вот на самом деле, почему дыхательные гимнастики эффективны? Они работают не локально, а именно состояние здоровья меняется. Работать начинают органы совсем иначе.
4: Угу. Хорошо, а если вот мы посмотрим на Ивана, и все, кто сейчас смотрит трансляцию, обратите внимание, это груда мышц. И вот он, например, хочет немножечко талию подрихтовать себе, да, как раз вот дыхательными упражнениями в район живота. Мышцы горят при этом? Сгорают? Или уходит только жир?
3: Мышцы не горят, это один из главных бонусов похудения именно через дыхание. То есть если мы возьмем любые диеты изнурительные, то там у нас что происходит во время диет? Мы теряем мышечную массу. Угу. Во время дыхательной гимнастики мы теряем отеки и жировую прослойку.
1: Слушайте, ну вообще волшебство.
4: Буди не в шоке сейчас.
1: Да, слушайте, ну неужели нет никаких вообще минусов, никаких противопоказаний?
3: Есть разные техники дыхания. Если мы говорим про мой запатентованный метод, то это узлы в щитовидной железе, это проблемы с сердцем, это астма и любые послеоперационные периоды, ну и беременность, конечно же.
1: С глубоким придыханием спасибо, хочется сказать, тренеру по дыхательным гимнастикам, автору метода Body Mix из Тюмени Екатерине Хабазовой. Кать, спасибо.
3: Спасибо.
2: Поехали. Драйв.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джек РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джек РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джек Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Масло сливочное. Минская марка. Всего 169 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.

0: Поехали!
1: Дамы и господа, драйв-шоу «Поехали» с вами. И рвется в эфир наш синий трактор. Ну, трактор, потому что невероятная проходимость и грузоподъемность. Попробуйте столько новостей свежих до нас дотащить. А синий, ну, просто цвет нравится. Денис Курочкин и его автоновости встречайте.
0: Автоновости. Поехали.
1: Итак, в эфире, друзья, рубрика «Автоновости». Начнем мы с темы, которая в середине октября традиционно начинает щекотать нервы миллионам российских автовладельцев. Госавтоинспекция и Минтранс официально объявили о старте масштабных профилактических рейдов по всей стране. Это происходит довольно-таки часто, но сейчас вы поймете, о чем конкретно идет речь. Инспекторы на дорогах начали пристально проверять остаточную высоту протектора и общее состояние автомобильной резины.
2: Ой, как хорошо!
1: Напомню, что согласно действующему техрегламенту, если на ваших колесах стерся индикатор износа или глубина протектора летней шины стала меньше... Скольки, кстати?
2: Ну, я не помню, там 3-4 миллиметров.
1: 1,6 миллиметра.
2: А, так даже.
1: Грозит штраф. Пока обещают, что в основном проводить профилактические беседы и деликатно напоминать, что утренние заморозки как бы уже близко и пора записываться на шиномонтаж или задуматься о покупке зимней резины. Но особо экономных водителей, конечно, у которых колеса уже превратились в гладкие гоночные слики, обещают наказывать рублем прямо на месте.
2: Но это на самом деле актуальная история. У меня во дворе, у человека, у которого автомобиль премиальный, иномарка немецкая, короче, у него лысая резина. Я говорю, у тебя летняя, совсем стерлась? Он говорит, это не летняя.
1: Зима.
2: Это реально зима, круглый год на ней гоняет.
1: Профилактика, ребята, это, конечно, дело хорошее. Главное помнить, да, что менять резину нужно вовремя не ради инспектора и штрафа, да, а ради того, чтобы в первый же день жестянщика не стал для вас личным и очень дорогим праздником. Так что не тяните до первого снега, уже об этом начинайте думать. Двигаемся дальше к высоким технологиям и новинкам мирового автопрома. Корейский концерн Hyundai совместно с инженерами по акустике официально...
2: Да не, будь здоров.
1: Правду говорю.
2: Это касается и к тем, которые уже озвучил новости, и к тем, которые скажешь еще.
1: Прошу прощения.
2: Личный автограф.
1: Вот. Этот концерн Hyundai совместно с инженерами по акустике официально презентовали инновационную систему нового поколения. Корейцы решили раз и навсегда избавить мир от главной проблемы современных электромобилей, а именно их пугающей тишины. Даже вот я иногда, когда брал на тест-драйв, ты вот едешь, впереди идет человек по дороге, он вообще же не слышит. И как бы не хочется его пугать, сигналить. Так вот, вот поэтому и придумали. Новая система с помощью мощных внешних и внутренних динамиков и специальных алгоритмов с идеальной точностью имитирует звук работы 5-литрового мотора V8. Переключение передач, классического автомата и даже вот эти сочные отстрелы выхлопной трубы при сбросе газа. Электроника считывает практически, ну... Причем люди миллионы вложили, ты это бесплатно сделал. Электроника считывает силу нажатия на педаль и создает у водителя 100% ощущение, что он сидит за рулем брутального какого-нибудь бензинового суперкара, а не бесшумного гаджета на батарейке. Ну, классная история. Безусловно, красивая технология, необходимая. Знаешь, для того, чтобы хотя бы прохожие это слышали, мимо идущие или перебегающие дорогу ребята, потому что думают, что как бы они одни. Здорово, здорово. Звучит, конечно, классно. Так, ну и на десерт. Очень забавная, но при этом вполне официальная мировая премьера от инженеров автопрома, которые сейчас активно обсуждают во всех автомобильных пабликах, профессионалы, автомеханики и тому подобное. Концерн Nissan совместно с учеными-неврологами презентовал уникальную технологию под названием Мофуран. Мофуран, они не определились. Но так. Давайте я расскажу, что это. Это специально созданная такая штучка для борьбы со стрессом в глухих пробках городских. Японцы проанализировали поведение водителей в заторах и поняли, что обычная музыка и вообще что-то происходящее в машине людей уже не успокаивает. То есть вот эти все истории, связанные с собачками, которые там трясутся.
2: Ну, это они просто авторадио не анализировали, а так бы поняли, что это лучший вообще рецепт.
1: Я согласен, но они же японцы.
2: Ну, да.
1: Так вот, в итоге они встроили в руль, в сиденье, подлокотники автомобиля специальные сенсорные панели с искусственным интеллектом. Как только датчики считывают, что у водителя поднялся пульс или задергался глаз от того, что его кто-то там подрезал, кресло начинает мягко вибрировать с частотой идеального такого, знаешь, кошачьего мурлыкания. Мур, вот так прям аккуратненько.
2: А, успокойся.
1: Более того, да, рулевое колесо покрыто пушистым материалом, имитирующим кошачью лапку. А в случае, если водитель начинает засыпать или терять концентрацию, то руль начинает деликатно и нежно покусывать его за пальцы.
2: Я думал выпускать когти.
1: Заменяя звуковой вот этот зумер. Ну, то есть, ну, ты представляешь, да? Водитель начинает засыпать.
2: Ага.
1: Ну, правда, я не понимаю.
2: А как он его покусывает?
1: Я так понимаю, что, наверное, как-то током, что ли.
2: Вот, вот это меня и пугает, что ты едешь, и тебя машина чуть-чуть бьет током.
1: Ну, кто-то за это доплачивает, понимаешь?
2: Но это не в машине.
1: А тут история в том, что я впервые вижу, чтобы кошка могла как-то разбудить. Ну, когда она мурлыкает и мягко тебя как-то там вокруг тебя ластится. Непонятно. Задумка, конечно, интересная, превратить брутальный кроссовер в одного большого теплого кота, но... Ну, представьте, вот стоите вы в глухой пробке на МКАДе, вокруг всех сигналит, а у вас руль мурчит и кусает вас за мизинец.
2: Но главное, чтобы кошками в салоне не пахло.
1: Боюсь, российские суровые автомобилисты такой нежности просто не поймут. Так что давайте, друзья, держите себя в руках и без всяких котиков. Все-таки вы управляете автомобилем, вы в ответственности не только за себя, но и за тех, кто еще и едет рядом с вами в потоке. На этом все. Рубрика «Автоновости» прощается, а драйв-шоу «Поехали» катит дальше. Вперед!
0: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной?
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
7: Это которую можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 108-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис».
11: Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-660.

0: либо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Что объединяет нас в праздники? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в Магните и Дикси.
2: ВКЛ, ВКС, профсоюз, алгоритм номер 13, «Мечталион», срок лотереи до 1.07.2021 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организации лотереи, правила и проведения призового фонда лотереи, количество призов, превышающих срок, вместе порядки получения на сайте nloto.ru, 18+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребята, обсуждаем диеты в нашем драйв-чате. Весы, железную волю. И тут, конечно, появился лагерь тех, у кого диета закончилась полным и сокрушительным провалом. Покупали сельдерей, пишут, правильные хлебцы. Держались ровно 3 дня, причем это, ну, вместе держались. Всей семьей пытались, понимаешь, друг друга подбадривать. А в полночь... приходили в себя у открытого холодильника, доедая борщ прямо из кастрюли и закусывая его котлетой. Все это мы делали по очереди. Ну, какая диета была у вас в жизни? Самой дикой и бесполезной? Сколько дней продержался ваш личный рекорд голодовки такой? И ради чего вы готовы прямо сейчас отказаться от любимого фастфуда? А? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс. Голосовые, может быть, наконец пришлете уже, нет? Не надо стесняться, ждем.
2: Даша написала: я скинула 15 килограммов благодаря своей собаке. Купила, значит, дочке огромного лабрадора, а гулять с ним в итоге пришлось мне самой. Этот пес каждое утро и вечер гоняет меня по парку по 2 часа в любую погоду. Никаких диет не надо, лучший фитнес-тренер – это собака. Дочка рада, пес счастлив. Ну, что делать, приходится раньше вставать.

0: Как-то так.
1: Угу. Доброе утро, ребят. Мой муж как-то решил сесть на белковую диету, что актуально. Да, угу. Сейчас много накупил себе. Яиц, творога, курицы. Хватило его ровно до субботы, так скажем. Это получается, ну, недельку, да, пока мы... Хотя, может, он и в пятницу решил, не указала. А пока мы не поехали на дачу к друзьям, где за забором соседа пошел такой убойный запах шашлычка, что муж просто сломался на взлете. Ну, я понимаю, это тяжело. Когда есть еще соблазн, никто тебя не поддерживает. Я так, знаешь, держался на лечебной, правда, диете. Надо было здоровочка поправить. И мы приехали тоже на дачу. И вот все, что нельзя. Майонезные салаты, все жареное, какие-то там консервации. Прям все поставили перед носом. Все это еще и поднимая в маленьком бокале, в котором была минеральная вода, так скажем.
0: Сильно-сильно газированная.
1: За мое здоровье. А я сижу на это, смотрю, перетертые огурцы ем. Я говорю, ну вы что такие... Сволчь-то, ну ё-моё-то. Все, я сорвался тоже.
0: Я тебя очень хорошо понимаю. Мне можешь не рассказывать. Так, дальше сообщение. Мне 35 лет, сидел на диете ровно 2 часа, пообещал жене с понедельника начать новую жизнь, съел на обед 2 листа салата и 3 дольки огурца. А в 2 часа дня поехал по работе мимо палатки с горячей выпечкой, там еще аромат. Ребята, запах свежих пирожков с мясом разрушил мою силу воли на корню. Купил сразу 3, съел в машине и понял, хорошего человека должно быть много.
1: Да, в нашем эфире тем более, поэтому нам не хватает вас. Помимо нас здесь еще хочется услышать кого-то в игре What the Fake. Так что, ребята, звоните прямо сейчас, 258-3320, код Москвы 495. На кону классный подарок, который мы отдадим вне зависимости от того, выиграете вы или нет.
0: Ну, как пойдет, давай, ну, хоть, нет, конечно, хоть маленькую интригу сохраним.
1: Жесткие правила.
0: Вот.
1: Мы их будем соблюдать, но если что, конечно, не подарим. Звоните.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: И сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 800 68 33 87. Стань частью команды будущего.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Давайте поприветствуем игрока, который прямо сейчас в том самом красивом месте, где встречаются две реки на стрелочке. Ну, наверное, там она. А еще вечерами наблюдает за красивыми закатами, ведь она дозвонилась из столицы заката.
3: Нижний Новгород?
2: Да. Ольга ее зовут. Оль, доброе утро.
3: Привет, привет.
4: Доброе утро, ребят.
2: И все. И засмущалась. Оля, ты находишься в инфополе, следишь за новостями, что происходит, может быть, за заголовки какие-нибудь?
4: Ну, стараюсь, когда время есть.
2: Стараюсь. Ну, молодец. У тебя есть Иван Броневой, который все для тебя собрал здесь прямо сейчас и выдаст тебе свежую порцию. Но, правда, не все там правда.
3: Ну да, потому что часть новостей мы выдумали сами, и тебе после каждой озвученной новости надо говорить быстро, не задумываясь, правда это или фейк. Другие слова мы не используем, правда и фейк. Попадешь в 5 новостей или больше, получишь подарок.
2: Все понятно?
4: Да.
2: Ну что ж, Ольга, желаем тебе удачи, я слежу, бдю, контролирую. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
3: Зумеров в Москве начали учить подавать стакан воды родителям в старости.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Во вьетнамском городе появился целый район русских бабушек.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Хорошо идешь. В Японии открылось ритуальное агентство для сломанных роботов.
4: Пусть будет правда.
1: Фейк.
3: В Вологде на площади установили памятник теще.
4: Правда.
2: Оль, соберись.
3: Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан в океан Трампа или океан Америк.
4: Правда.
0: Правда.
3: Неплохо. В США прошел чемпионат по имитации бурной деятельности.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Мужчины в России начали нанимать нянь, чтобы учиться стирать, готовить и мыть посуду.
4: Фейк.
0: Правда.
3: В Швейцарии создали банкомат, который выдает наличные только после того, как клиент правильно объяснит, зачем ему деньги.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: Курсы по абьюзу и газлайтингу запустили в Казахстане.
2: Ах ты ж, боже мой. Ну, давайте я отвечу за нее.
3: Ну-ка.
2: Фейк.
3: Ты прав, ты помогаешь, ты на ее стороне, на Олиной, да?
2: Да.
3: А ну давай добьем хорошо
2: давай,
3: последний.
2: Я не знаю, откуда ты берешь и все это.
3: Геннадий Онищенко разрешил россиянам не мыть яйца.
2: Правда.
0: Правда.
3: Команда Оля Дэн. Дэнол.
2: Я тебе скажу, что до этого она дала 3 правильных ответа.
3: И вот еще 2.
2: Еще 2.
3: И 5.
2: Итого 5. Итого столько, сколько нужно.
3: Ну, получается, победа, ребята.
2: Да.
3: Вы классная команда.
2: Ну, давайте отправим ей.
3: Ну, конечно, отправим.
2: Нашу фирменную классную кружку авторадио. Все-таки 3 правильных ответа было. Кто знает, может быть, она бы и сама выиграла.
3: Да справилась.
2: И без моей помощи. Вот. Но, как бы, так как я вписался в эту игру, все равно с пустыми руками мы ее не отпустим никуда. Поэтому я сейчас из него как раз кофе допью. Вымою, упакую и отправлю в Нижний. Оля, поздравляем тебя. Слушай, ну все бывает, связь нынче не такая прям стабильная.
3: Ну, может быть, да.
2: Нет, нет, и подводит, но было все равно приятно. Всему Нижнему привет. Да, мы там были, город классный, и вы приезжайте туда, если вдруг еще не побывали. А мы тем временем побываем в новом чате, ребят. Вот что нас там ждет. Финал нашего драйв-чатца, про диету мы спрашиваем.
3: Насколько похудели?
2: И удалось ли сбросить лишнее. А Николай Никулин, говорят, классные фильмы принесет.
3: Ну вот, дружит ли это интересно с похуданием?
2: Посмотрим, узнаем, а еще отправимся в очень далекое, но очень теплое и классное путешествие с лучшим гидом России. Поехали.
0: What? The fake.
1: Поехали. Реклама.
5: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Мы

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Мерси в ассортименте 100 граммов 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
2: ленте. Казань брал, Астрахань брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
8: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
10: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Десятки школ и детских садов в Рязани закрыты. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского района Рязани отменяются из-за массовых атак беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, передает ТАСС. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, отметил глава региона. Он добавил, что отражение атак беспилотников продолжается. Малков призвал жителей Рязанской области сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
2: Про инициативы.
1: США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Такое предложение было озвучено на встрече американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии, а также представителям НАТО и ЕС в Майами на минувшей неделе. Один из предложенных вариантов – создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона. Однако европейские участники переговоров этот план не поддержали. Вопросы порядка разблокировки активов и их дальнейшего использования остаются в повестке и продолжают прорабатываться, пишет парламентская газета.
2: Про санкции.
1: США рассматривают возможность смягчения санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Это должно помочь снизить рекордные мировые ставки фрахта, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американский Минфин.
2: Про регионы.
1: Высота снежного покрова в северных районах Якутии составляет от 10 до 22 сантиметров, а в районе Якутска до 6 сантиметров. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, республика Саха относится к регионам, где в середине осени по климатическим показателям уже начинается переход к зимнему режиму погоды. Макарова пояснила, что среднесуточная температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений, а снежный покров начинает накапливаться. При этом синоптик подчеркнула, что речь пока идет о переходном периоде, а не об окончательном установлении зимы во всех регионах России. В гидрометцентре считают, что ноябрь и все три зимних месяца в столице и Подмосковье будут немного теплее климатической нормы. В только что опубликованном глобальном прогнозе Всемирной метеорологической организации на ноябрь-декабрь такая же картина. В Европейской России средняя температура в эти месяцы будет выше, чем обычно.
2: Про нас.
1: Больше половины опрошенных россиян не хотели бы брать близких в командировку, поскольку видят в такой поездке возможность отвлечься от домашних дел и привычной рутины. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Супруга или супругу хотели бы взять 17% участников опроса. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половиной и детьми. Друзей в качестве сопровождающих выбрал каждый пятый. Официальный курс доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс евро – 93 рубля 92 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции «Авторадио». Под ваши аплодисменты за пультом работает днем и ночью человек, которого видно из космоса, даже на картах, Иван Броневой.
1: Доброе утро. Ну, я в тему драйв-чата нахожусь в таком переходном состоянии. И Денис Курочкин, который напротив меня находится за микрофоном. Кстати, может, это не меня видно из космоса, там масштаб другой, может, ты.
0: Может быть,
1: светишься.
0: Я готовлюсь к зимней комплектации. Понимаешь, как нормальный медвежонок, набираю вес.
1: Запасаешься.
0: Вдруг оно. А вы, ребят, как? Так же, как мы? Или, может быть, все-таки вы на диете и готовитесь к какому-либо событию?
1: Новогодний корпоратив.
0: Ну, кто его знает, да. А может быть, вас наоборот как-то, знаете, немножечко взяли, оскорбили, и вы после этого такие: сейчас я вам покажу. Покажу, какие у меня нереально классные банки и пресс. Пишите об этом 915-459-2020 и готовьтесь, конечно, к уникальным историям, которые с нами случатся. Во-первых, мы отправимся в путешествие с Денисом Зоткиным. Это раз. А во-вторых, разберем уже через несколько минут классные фильмы с Николаем Никулиным, нашим кинокритиком. На что стоит потратиться, а что стоит оставить без своего внимания. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк».
4: Реклама спонсора.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: на Авторадио.
1: Коллеги! Коллеги, здравствуйте!
2: Здравствуйте, коллега!
1: Ну, это ты и вся страна, я имею в виду, кто сейчас проснулся и кто любит кино. Потому что сейчас прямо в нашей студии оказался человек, проводник в мире больших экранов, известный кинокритик и человек, который видит скрытый смысл даже в титрах. Николай Никулин! Давайте пообщаемся с ним.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Привет, Николя.
2: Привет, Коль.
3: Доброе утро, Иван Денис. Я, как проводник в мире кино, хочу обратиться к вам, к проводникам в мире музыки. Друзья, «Руки вверх» выходит картина. Вторая часть «Руки вверх 2» Сергей Жуков, великий исполнитель. Ну, что вам нравится из Сергея?
1: Ни слова больше. У меня готова минусовка. Вы что, не будет ее? Ну ладно, но... я хотел сказать вечером, я же Вадим.
3: Да, да, друзья.
1: Ты не сможешь вернуть.
2: Вот и на авторские права ты попал.
1: Знаешь, что встречу тебя с другим. А что, мне запрещено петь?
3: Я думаю, что в контексте разговора все-таки о фильме, да, «Руки вверх 2», можно, можно. И на самом деле, я думаю, что это кино вот для такого времяпрепровождения. Не просто сидеть, знаете, с попкорном и хрустеть в зале, а действительно петь. И это было на первой части, ее много кто посмотрел. Действительно, был широкий резонанс зрителей, я бы сказал, еще и фанаты группы «Руки вверх» писали Сергею Жукову. И на самом деле, вторая часть, она продиктована именно вопросами, а что вы не показали. Например, а почему вы не показали, как однажды случилось в одном тбилисском ночном клубе стрельба? И тут рассказывает эта история, кстати, в комичных тонах. Почему мы не рассказали? Была одна скандальная публикация в прессе про, ну я сейчас не буду спойлерить, но тоже рассказали. В общем, про то, что не было показано в первой части биографической драме, ну и комедии вместе с тем.
2: Ну там здесь, и то есть.
3: Да, там то и то. Здесь Сергей Жуков прям появляется, рассказывает своим детям про то, что он не рассказал в предыдущей части. Ну а Влад Прохоров играет молодую версию Сергея Жукова. Ну и естественно звучат песни, музыка. Поэтому, друзья, если вы хотите за хорошим настроением, то в кино, конечно, на «Руки вверх 2». Вот как Денис.
1: Не, я просто сейчас очень внимательно смотрю как раз трейлер, который ты рассказывал. У меня вопрос. Это будет, где Сережа Жуков говорит, а потом такой, хоба, фрагмент из фильма или...
2: Ну, в виде интервью условного.
1: Да.
3: Ну, можно сказать. Там Сергей Жуков ходит вместе со своими детьми и показывает старые кассеты VHS-овские. А там, смотрите, и записи наших старых концертов. А давайте я вам расскажу, а что было на самом деле.
1: Всегда интересно. Даже когда первую часть смотрел, да? И вот эти вот архивные, когда кадры вставляли.
3: Старые, да, это же разумеется, разумеется.
1: Всегда круто.
3: Да, так. Это классно. А вторая картина, про которую я хочу сказать, называется «Любовь моя». Она не такая веселая, честно вам скажу, не такая музыкальная. Зато с Хавьером Бардемом. Причем Хавьер Бардем, вот давайте там, мы будем перечислять миллион его ролей, но все равно самый, наверное, известный Антон Чигуров, старикам тут не место. И это скорее мрачная такая, очень темная сторона его актерской деятельности. В общем, действительно классная роль. И Хавьер Бардем такими, вот таких персонажей лучше всего играет. И таким появляется на экране. И здесь как раз «Любовь моя», он играет режиссер. Можно сказать, альтер-эго Родриго Сарагойна, такого испанского мэтра, уже мэтра, который получил несколько наград. И фильмом «Хищники» он прославился, где рассказал историю француза, попавшего в испанскую деревню, и где его испанцы, собственно, не приняли. А здесь вот это как бы про себя история, про такого испанского режиссера, вернувшегося из Голливуда. Там он получил 2 «Оскара» и решил в Испании снять фильм. И знаете с кем? Со своей дочерью, с которой он не виделся 10 лет. Когда-то бросил ее вместе с матерью. Конечно, всякие контакты были полностью перерезаны. Но, тем не менее, актриса, кстати, ее играет Виктория Луэнга. Она такая, пока актриса сериальная, но она понимает, что если она снимется у папы, у уже именитого режиссера, то, может быть, это даст толчок, простите, ее карьере. Но в результате получается что? Получается главный конфликт. А как вам, что вы смеетесь, Иван?
1: Он считает, ну ладно.
3: И в итоге... Он считает, что же могло произойти. А произойти могло следующее. Съемочная площадка превращается, ну, в такие, ну, я не знаю, папины дочки. Или, если угодно, в сентиментальную ценность, или, если угодно, в площадку для того, чтобы разобрать, что же на самом деле между ними произошло. Вот такая драма.
1: Да. На выбор.
3: Совсем не смешно.
1: Ребят, пожалуйста, «Руки вверх 2».
3: Да, вот это
2: мне больше нравится первый вариант, да.
1: Да.
2: Хочется таких эмоций побольше.
1: А перед «Руки вверх 2» можно посмотреть и «Руки вверх 1».
2: Точно.
1: Николай Никулин, дамы и господа, был в нашей студии, наш кинопроводник. Спасибо тебе большое.
2: Пока.
0: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, комиссия, вероятных получений на globus.ru.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».

0: на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали», друзья, в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И мы по-прежнему говорим, хандре нет и плохому настроению. Поэтому настаиваем на путешествии. Если вы хотите не то раз полежать, а чтобы дух захватило. Есть направление, где за один день можно увидеть пингвинов, пообедать в винном поместье, а вечером наблюдать закат над двумя океанами и увидеть, кстати, большую пятерку. Ну, это я про животных. Mm-hmm. Если кто не знал, это лев, леопард, буйвол, носорог и слон.
2: Ну, из этого исходя, это значит сафари. А если сафари, то это ЮАР.
1: Ну, да, а может быть и Кения, а может быть и Найроби. Я не знаю, у нас есть Африка-вет, лучший гид России, Денис Зоткин, человек, который нам скажет точно, в какое направление мы прямо сейчас поедем. Давайте с ним пообщаемся.
0: Большое путешествие.
1: Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, все, что мы сейчас перечислили, это, наверное, соответствует больше ЮАР, все правильно?
3: Абсолютно точно. Вот именно что весь мир в одной стране. Такой all-inclusive впечатлений, это точно совершенно Южноафриканская республика, куда сегодня отправимся.
1: Расскажи нам поподробнее, с чего стоит начать знакомство с этой страной?
3: Самое классное, что туда не нужна виза, раз, и туда достаточно легко сегодня долететь через ту же самую чудную Эфиопию, например, с пересадкой в Адис-Абебе. Правда, лететь далековато, потому что это самый юг Африки, то есть южнее африканских стран уже нет, поэтому она не случайно южноафриканская, та самая республика. И начинать, конечно, логично с того самого Кейптауна, у нас города визитной карточки, с города очень красивого, который стоит между океаном и такой роскошной столовой горой. Угу. И там очень классно бывает, когда облака стекают с этих с плоских вершин, все это называют скатертью местной, и там классно, там здорово. А от Кейптауна в двух шагах мы с доброй надеждой. Я знаю, что есть среди наших слушателей, любителей вот этих вот точек на карте, да, чтобы вот самое западное, самое восточное, самое южное. Ну, мы с доброй надеждой, это не самая южная точка континента. И два океана, Атлантический и Индийский, они встречаются там чуть-чуть восточнее, в районе мыса Игольный. Но все равно мыс Добрый, тот, который мыс Бурь, тот, который никак не могли обогнуть в свое время мореплаватели там 15 века. И тот, который португальский король как раз переименовал мыс Доброй Надежды. Вы знаете, Васко да Гама его все-таки обогнул по пути в Индию, и там все у него получилось. Постоять там, послушать океан, подышать этим, ну, точно стоит. Поэтому Кейптаун, точно, начинаем с него.
2: Так.
3: А потом вы сказали, друзья, про большую пятерку. Если ЮАР, действительно, сафари, значит, природа. Причем говорят, что вот в естественной среде всех вот этих леопардов, слонов, носорогов видеть лучше именно в ЮАР. А особенно представьте, вы в открытом джипе, вот в том самом национальном парке Крюгера, и вот просто мимо вас, медленно, сотрясая землю, проходит стадо слонов.
2: Mm-hmm.
3: Поэтому это точно стоит себе позволить. А еще пингвины. Мы видели недавно с группой в этом году пингвинов в Австралии. Там они самые маленькие, вот такусенькие. И выходят из воды только ночью, когда уже стемнеет. Они такие очень скромные. В Южноафриканской республике пингвины воруют у туристов полотенца на пляж.
1: Откормленные, да? Знают английский.
3: Знают не только английский. Вы знаете, что в ЮАР 12 языков. Я уж не знаю, на каком именно говорят пингвины.
1: В любом случае, мы с кем-то найдем общий язык, да?
3: Точно, да. Это главные полиглоты. То есть там и английское влияние, и голландское, и восточное, и африканское, понятно. И есть и язык жестов даже.
1: Денис, вот, может, дорогое это путешествие будет?
3: Не дешевое. За счет перелета и за счет того, что, да, Кейптаун город достаточно дорогой, чуть выше среднего.
1: Но даже где еще впечатление когда-либо было дешево?
3: Тоже верно, да. И это очень вкусно, кстати. Это же еще и вот эти винодельни, про которые вы сказали в самом начале. Старейшие винодельни 17 века. Пинотаж – это просто визитная карточка страны. Великолепное совершенно вино. И, конечно, вот этот вот культ барбекю. Вот что тоже классно.
1: Человек, который точно, вот его нужно брать, знаешь, загранпаспорт, аптечка и Денис Зоткин.
2: Угу, идеально. А если просто слушать его рассказы, можно гастрит заработать. Спасибо большое. Лучший гид страны Денис Зоткин был с нами.
0: Поехали!

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Кисель реавит, для желудка суперхит.
3: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+. На лице.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
7: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice 10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ребят, ну как-то быстро опять время летит, но сегодня наш аппетитный драйв-чат уместил в себя большое количество сообщений. По номеру 915-459-2020 прилетело столько, что можно действительно открывать собственный курс похудения для каждого, кто, возможно, хочет этого. Итак, а мы в честь чего это начали-то? Мы вас спросили, ребята, потому что тут пришла статистика, что многие, ну, во всяком случае, мужчины, садятся на диету только после каких-то вот...
2: Ну, потрясений в жизни.
1: Я бы сказал, оскорблений, понимаешь? А не потрясение.
2: Близко.
1: Именно оскорбление. Нет, потрясение может быть разное, понимаешь? Там, не знаю, Спартак проиграл. Или уволили тебя. Ну, потрясение. А тут конкретно говорят, ты толстый. Понимаешь? И делают это чаще всего. Вторые половины мужчины признались.
2: А кто как не они?
1: А это не потрясение, это удар.
2: Ниже пояса или где-то вот там, где он должен быть.
1: В спину.
2: В район талии.
1: Так вот, и вас мы спросили, а вы садились на диету самостоятельно? Ради чего? Почему? Для чего? И какие были успехи? 915-459-2020, давайте подводим итог.
2: Итак, есть у нас сообщение, пишет, мой личный рекорд похудения 12 килограммов за 3 месяца. Сподвигло меня на это зеркало в примерочной магазине, когда я пошел покупать новый пуховик. Посмотрел на себя со стороны, под этим жестким светом и понял, пора как-то завязывать с ночными бутербродами. Стал просто ужинать до 6 вечера и убрал сахар вообще. Метод работает идеально, всем рекомендую. Подпись Антон.
1: Подпись Антон. И что, работает?
2: Ну, да? Говорит очень хорошо.
1: Я тоже, когда сахар убирал с хлебом, что-то ну нормально так работало.
2: Ну, но... потому что в хлебе тоже сахар как раз.
1: Невозможно, конечно, без этого долго. А у меня муж как-то решил...

0: решил похудеть по модному интервальному голоданию. Мы, кстати, это тоже разбирали в подкастах, переслушайте. Это когда 16 часов есть нельзя, а 8 часов можно. Ну, вот у него вот именно такой интервал. В итоге он весь день мучно терпел, а когда наступал тот самый заветный час, когда можно, читмил, да, вот этот выходной день, он за этот короткий промежуток съедал половину содержимого холодильника. Кастрюль суп, пачку печенья, в общем, весы в конце недели просто сошли с ума от такой экономии. То есть... Получилось-то или нет, не понял.
1: Ну, видимо, сошли с ума. Ну, когда они сходят с ума, это значит, стрелка легла, если там есть стрелка.
0: Может, они сошли с ума наоборот, такие, говорит, ты на глазах таешь, что происходит?
1: Я не чувствую на себе человека.
0: Где ты, да, пушинка в ткани уже. Хочется чуть как-то побольше вот какой-то инфы.
1: Да, вот здесь, мне кажется, претендент на два билета. Значит, я сбросил 8 килограммов исключительно благодаря нашему автосервису. Купил себе старую бэху под восстановление. Провел весь отпуск под ней в гараже.
0: Стереотипы эти, что опять бэха ломается.
1: Ну, старая бэха, ну, любая старая машина ломается. Там такая физическая нагрузка, и столько гаек нужно было крутить, что никакой фитнес-клуб просто рядом не стоял. Диета простая, ключ на 19 в руки и вперед. Зато теперь машина едет, и джинсы даже слетают с меня. Ну, человек, представляешь, весь отпуск ничего не видел, видел только вот эту вот старую бэху.
0: Ну, опять же, какая бэха? Может, он ее восстановил, сейчас ее реализует и дом себе купит?
1: Может быть, но в любом случае отпуск у него прошел под бэхой и с визуалом таким.
0: Живу на 5-м этаже в доме без лифта. Месяц назад у нас начался плановый ремонт подъезда, и что же, я поднимаюсь по 4-5 раз пешком с тяжелыми сумками. Никаких диет, ничего. За месяц 3 кг улетели сами собой. Ну, согласен, да, с бэхой тут еще и вложения.
1: Тогда, уважаемый наш слушатель, 2 билета.
0: Мистер Ноунейм.
1: Мистер Ноунейм, мистер Бэховод. 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене. Получаете именно вы аплодисменты и поздравления, и все.
0: Ура, действительно. Так, какой мы можем сделать и подвести, наверное, итог? Ну, какой? Весы, калории, подсчет, диеты – это, конечно, полезно для здоровья.
1: Нужно.
0: Никогда мы не скажем, что мы против, да. Но если вы смогли перебороть себя и скинуть лишнее, вы вообще невероятные суперслюди. Искренне восхищаемся. Но помните, что главное – это, конечно, худеть без фанатизма. Иногда можно довести себя до такого уровня, что потом и нервы надо будет еще лечить.
1: Но это крайности.
0: Да. Если хочется ночью, ну, робко скушать котлетку. Ну, сделайте этот кусь. Ну, сделайте. Возможно, он и нужен, да, для организма. В любом случае, вы классные. Такие, какие вы есть.
1: И мы вас такими любим.
0: Да, потому что, ну, мы здесь два добрячка-пухляшка. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Завершаем драйв-чат. Булка стынет.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Калуга встречает 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, время нашего эфира сегодня тоже подходит к концу, как и вчера. И позавчера. Да, у всего хорошего есть свойство заканчиваться. Мы на втором месте после отпуска.
2: Ну,
1: тут мы не переплюнем просто.
2: Ну, мы пытаемся.
1: Мы пытаемся во время отпуска. Нас слушают, но по ощущениям, да. Но мы зато как то самое, когда девчоночка приходит и снимает туфельки-шпильки. И какое наслаждение. Тут мы на первом месте, да?
2: Да.
1: Да, мы вообще кайф.
2: Прям замечтали сейчас какой-то момент.
1: Я отмечаю. Я по сообщениям. Я по сообщениям сужу,
2: да.
1: Которые вы нам пишете. Спасибо большое по номеру 915-459-2020 всем, кто сегодня поучаствовал в драйв-чате. Да, мы узнали теперь и обсудили, какие диеты рабочие, какие нет. Благодаря Денису Зоткину отправились туда, где тепло. В UR.
2: Где
1: UR.
2: Своя диета.
1: Возможно, кстати, Фрэнк Синатра как раз пел про это.
2: UR.
1: UR. Он знает. Все думали, он там про эмоции, про чувства. В ЮАР хотел.
2: Ну, у Фрэнка Синатра все-таки на английском пел. Там не всегда понятно, по крайней мере, с нашим образованием. Другое дело, что господин Жуков поет всегда четко, членораздельно и по-русски. «Руки вверх 2» — фильм, на который точно стоит сходить. И о нем нам рассказал как раз-таки сегодня наш кинокритик Николай Никулин.
1: Да. Да, да. Остается нам пожелать вам, чтобы ваш день прошел легко, спокойно, исключительно по вашему графику. Пусть весы всегда показывают только приятные цифры, руководство хвалит. На дорогах зеленый свет.
2: Никаких пробок.
1: Абсолютно. Удачи вам, где бы вы ни находились. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Это я конкретно тебе говорю.
2: И тебе, Денис.
1: Все, всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио. Реклама.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нис. Скучно у нас со мной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОКН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД раскрыли многоступенчатые схемы обмана детей мошенниками. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мошенники стали применять против несовершеннолетних многоступенчатые схемы, в которых сначала получают доступ к личным данным, а затем используют угрозы и шантаж. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. Там отметили, что первоначально злоумышленники заставляют ребенка продиктовать код из СМС или перейти в чат с обещанием игровых подарков. Также для первоначального контакта мошенники могут использовать не только смартфон и онлайн-игры, а также соцсети. На следующем этапе в схему вступают фейковые сотрудники МВД и ФСБ, которые давят психологически на ребенка, угрожая ему и его родственникам уголовной ответственностью. После этого под предлогом спасения или доказательства невиновности от несовершеннолетнего требуют, например, найти в квартире деньги или ценности и передать их курьеру. Иногда ребенку предлагают участвовать в оперативных мероприятиях.
0: Про топливо.
2: В октябре в России частично снижен запрет на экспорт дизеля. На первом этапе нефтяные компании могут продать за рубеж 500 тысяч тонн. Контракты с иностранными покупателями они заключают только по согласованию с правительством. Решение объяснили договоренностью президентов России и США. Американский Минфин одновременно разрешил сделки с российским дизелем до 7 апреля будущего года. Как поставки российского дизельного топлива за рубеж скажутся на внутреннем рынке, Авторадио рассказал экономист Василий Колташов.
3: Те объемы, которые были объявлены официально, то есть 300 тысяч, потом 500 тысяч, они вполне допустимы для того, чтобы вывести. Конечно, полное снятие ограничений сейчас не представляется возможным, но те меры, которые были дипломатически согласованы, они ущерба российскому рынку не принесут. С точки зрения экспортной выручки, да, безусловно, это будет выгодно. Нашим автовладельцам топлива хватит, на них это не скажется. Тем более, что дизельное топливо на российском рынке присутствует. Есть проблемы с бензином. Бензин, конечно, вывозит не будут. Я не могу сказать, что поставки смехотворных объемов за границу будут, безусловно, супервыгодными. Но это политические акции.
2: Напомню, остальные ограничения продолжают действовать. Запрет экспорта дизеля для производителей продлен до 31 октября этого года, для остальных компаний до 31 января будущего. Бензин вывозить нельзя также до 31 января 2027 года.
0: Про рейтинги.
2: Самые внимательные мужья у жительниц Челябинска. 40% женщин, живущих в этом городе, назвали отношения супруга близким к идеалу. В топ-5 городов с лучшими мужьями также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар и Тюмень. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Дефицит внимания от супруга чаще всего отмечают жительницы Ростова-на-Дону, Волгограда и Новосибирска. Женщины посетовали, что в браке им не хватает подарков без повода, времени вдвоем и цветов. Опрос показал, что полностью недовольны знаками внимания со стороны мужей 11% россиянок. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Между тем, у банки игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Global Namda вместе с Буритой. Все это в эфире Авторадио. Делайте громче приемник. Мы с вами исследуем четверг. Ну а нам что ни день, то много денег. Счастливый сезон же продолжается. Меня зовут Олеся Соболева. Буду делать вас богаче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот же мы придумали 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний в призовом фонде счастливого сезона супер игры «Много денег». С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы делаем вас богаче, это ежедневно. И вместе мы дружной командой приближаемся к четвертому суперфиналу. Ровно 2 недели остается до исполнения вашей мечты. 29 октября мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и исполним. Ну а пока же поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. Ее желание закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей выполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга теперь миллионер. Игорь Чугляев из Москвы теперь фотографирует птиц в дикой природе, потому что мечтал выиграть профессиональную фототехнику. И Авторадио ему в этом помогло. Впереди у нас суперфинал. 4-й человек пополнит зал наших победителей. Зал, так сказать, славы Авторадио. Ну и, может быть, это будете вы. Но нужно поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделиться мечтой на нашем сайте, а то как же мы узнаем? Вдруг вы хотите, ну я не знаю, кольцо с бриллиантом, так и напишите. Или вы мечтаете поехать зимой на Байкал, покататься на собачьих упряжках. Или свадьбу мечты. Это, кстати, все ваши желания на нашем сайте. Смотрю, удивляюсь и какие-то беру на заметку. Ну а прямо сейчас готова остановить Авторадио рулетку, чтобы деньги сделать вашими. 19 тысяч рублей, между прочим, в банке. На них претендует Юрий из Москвы. И мечта у него выиграть путевку на 2 недели на Мальдивы, чтобы отметить с любимой супругой фаянсовую свадьбу. Юрий-то у нас, оказывается, романтик. Ну, давайте прямо сейчас мы ему и позвоним. Гимн Авторадио. Гудки не годятся, автоответчик нет, голосовой помощник тоже, никакие посторонние шумы. Вот и первые деньги, получается, у Юрия. 3000 рублей за гимн Авторадио. Берите трубку, Юрий, мы вам готовы отдать все. Ну, кажется, Юрий работает. И не может взять трубку. Эх, а так хотелось 19 тысяч рублей сделать, Юрия. Ну, ладно, 3 тысячи пока за гимн Авторадио мы вручаем нашему игроку, а генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает, то есть 6 тысяч рублей совсем скоро получит Юрий из Москвы и положит в копилку под названием «На Мальдивы». Ну, а может быть, и вообще все случится гораздо проще и быстрее. 29 октября в 4-м суперфинале. Рулетка же сможет снова выбрать номер Юрия. И тогда будет вам путевка, будут вам Мальдивы, жене сделайте приятно. А пока привет вам всем. Запускаем мы авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 21 тысяча рублей. Напомню, играем мы несколько раз в день. Каждый день. И в будние, и выходные. Так что настраивайте все свои гаджеты на радио номер 1 в России. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Будем на связи. Тем более у нас на горизонте суперфинал. А под Новый год у нас еще и 6-й будет волшебный суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Филе минтая. Всего 499 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Школы Кызыла сокращают уроки для второй смены и отменяют дополнительные занятия для детей из-за угрозы выходов медведей. Об этом сообщает Госкомохотнадзор Тувы. В Сибири наблюдается сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. В 13 районах Тувы введен режим повышенной готовности. Запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские мероприятия в лесной зоне и на прилегающих территориях. Родителям рекомендовано сопровождать детей в школу. Введен комендантский час для жителей, проживающих рядом с лесной зоной. Сделка России и США по поставкам дизельного топлива может защитить российские танкеры от атак в Черном и Балтийском морях. Так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что после заключения сделки появилась информация об ограничении работы Starlink для ВСУ, а также о том, что Украине разведданные стали поступать медленнее. По мнению Шохина, сделка по дизелю может стать основой для других договоренностей и постепенной нормализации отношений между Россией и США, передает «Коммерсант». Григорий Лепс оказался самым востребованным представителем современной российской эстрады. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитику музыкальных предпочтений россиян за последние полгода. Самыми популярными треками Лепса за этот период оказались «Штука», «Рюмка водки на столе» и «Заново начинать». Следом за Лепсом идут Татьяна Буланова и Полина Гагарина. В топ также вошли Стас Михайлов, Лолита, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и Олег Газманов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Сервис 5 звезд — это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masloflea.fitauto.ru.
4: Все. Вкладываешь в здоровье — в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в магните и Dixi.
8: ВТЛ 2 Спортсоюз, алгоритм номер 15, «Мечталион», срок лотереи до 1.07.2021 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организации лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, качество призов и выигрыша, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru, 18+.
9: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
13: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
12: Юра Борисов, Иван Янковский.
14: Ты что думаешь? Я испугался.
15: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
12: Битва моторов. Уже в кино.
16: 12+.

0: страховой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру.
2: 18+.
3: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 14-81 от 11 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
9: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
10: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
9: Fun Day. Для всей семьи.
10: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Трамп считает, что поставки из России снизят цены на дизельное топливо.
3: Подробности последуют.
5: Про главное.
4: Трамп считает, что поставки из России снизят цены на дизельное топливо. По его словам, российское горючее будет поступать прежде всего на международный рынок, а не в США. Трамп также отметил, что готов заключать соглашения с разными странами, даже если некоторые политики выступают против такого сотрудничества. На прошлой неделе после телефонного разговора Путина и Трампа американский Минфин временно разрешил поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Разрешение будет действовать до апреля 2027 года. В Кремле говорили, что уже в октябре страна готова поставить около 300 тысяч тонн дизеля.
5: Про медицину.
4: Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс.
5: Про работу.
4: Курьеры, не прошедшие тест на знание ПДД, перейдут в статус неактивный. Нужно верно ответить на 80%. Успешный результат сразу засчитается на год вперед. Количество попыток не ограничено. После трех неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, и тест можно будет пройти снова. С 15 октября сдача теста на знание правил дорожного движения становится обязательным условием для работы курьером в Москве.
5: Про ЖКХ.
4: Тепло пришло не во все дома Калужской области. Губернатор отметил, что в этом году количество жалоб на теплоснабжение домов сократилось в 5 раз, но они есть. Чаще всего на отсутствие тепла в квартирах жалуются жители Калуги и Обнинска. В Калуге отапливаются 98,5% домов. 34 дома в областном центре еще не подключены к системе. Все работы на сетях в Калуге аварийные и связаны с порывами во время пуска системы, отметил Владислав Шапша. Подачу тепла глава региона поручил наладить до конца недели.
5: Про автомобили.
4: Калужским автомобилистам посоветовали не спешить с переходом на зимние шины, пока сохраняется теплая погода. Менять резину стоит при устойчивом похолодании, когда температура по утрам опускается к нулю, а днем держится примерно на уровне плюс 6 градусов. Перед установкой зимних шин эксперты также рекомендуют проверить их состояние, износ протектора и наличие повреждений. Официальный курс доллара – 83 рубля 87 копеек, курс евро – 93 рубля 77 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
7: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

0: Тут последние исследования показали, что общение с привлекательной женщиной ухудшает умственные способности мужчин. По мнению ученых, уже через несколько минут разговора участники эксперимента стали медленнее и менее точно проходить тесты. На женщин, что примечательно, этот эффект не распространяется. Но мы с вами и так все это знали. Это же старо как мир, потому что мужчины любят глазами, женщины любят ушами. Ну, это же мы знали. Да знали. Ученые, учитесь. Хорошо, что нас можно и слушать, и смотреть на сайте Авторадио.ру. Делайте громче свои приемники, настраивайте на нас все-все-все свои гаджеты и берегите голову. Олеся Соболева у микрофона.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
3: 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег.
4: Счастливый сезон.
1: 5 миллионов рублей.
3: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
3: 4-й суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Банкам разрешат передавать персональные данные клиентов и банковскую тайну на обработку сторонними организациями без отдельного согласия граждан. Такой закон приняла Госдума. Исполнителями смогут стать аккредитованные IT-компании и банки, отвечающие установленным требованиям. О привлечении подрядчика нужно будет заранее уведомить Центробанк. Исполнители обяжут ежегодно проходить аудиты и сообщать заказчику об инцидентах информационной безопасности в течение 2 часов после обнаружения. В России стало больше самостоятельных фитнес-тренеров. За год их число выросло на 41%, почти до 15 тысяч. Как пишет «Коммерсант», эксперты связывают рост с развитием небольших студий и желанием специалистов работать на нескольких площадках. При такой модели инструкторы работают на себя, находят клиентов и платят клубу за аренду спортпространства. Это позволяет им зарабатывать больше, в среднем 174 тысячи рублей в месяц, что на 46% больше штатных инструкторов. В будущем году можно продлить отдых, присоединив отпуск к праздничным выходным. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на кадрового эксперта Анну Козулину. Например, отпуск с 4 по 7 мая позволит не работать с 1 по 10 число. А 3 отпускных дня с 24 по 26 февраля дадут 8 дней отдыха подряд. Короткие периоды нужно согласовать с работодателем. При этом хотя бы одна часть ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Айкон Тайрс.
8: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Айкон Тайрс. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-776-0926-61. Возможно, изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
5: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом «Банковский сервис». Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете «Ежедневный доход». Осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета «Ежедневный доход» на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
5: Я иду в Каре. А вы?
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Продолжение истории легендарной группы.
12: В жизни важно выучить только один урок.
11: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. Уже в кино.
13: Я люблю вас!
14: 16+.
15: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00.
16: Категория 16+.
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца года. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак на полях российской энергетической недели. Он отметил, что объем поставок зарубежного бензина в России остается стабильным, но не стал раскрывать точные объемы, сказав, что это примерно 10% от внутреннего потребления. Напомню, Россия с лета начала импорт нефтепродуктов. Тогда же в налоговый кодекс были внесены поправки о распространении механизма топливного демпфера на зарубежные поставки. С 1 июня они действуют по бензину, а с 1 июля по дизельному топливу.
2: Про госуслуги.
1: На портале госуслуги необходимо создать интерфейс, который сразу отобразит все положенные гражданину социальные льготы и выплаты. С таким предложением к главе Минцифры обратился сенатор Айрат Гибадинов, сообщает газета РУ. По его словам, нужно сделать так, чтобы система сама показывала гражданину доступные ему меры поддержки с учетом возраста, семейного положения, доходов и других предусмотренных законом критериев. Ну а ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале госуслуги появится зеленая кнопка, с помощью которой можно будет отменить ограничения при защите от мошенников.
2: Про инициативы.
1: В школах стоит ввести образовательный модуль по основам функционирования искусственного интеллекта в целях повышения цифровой грамотности детей. С такой инициативой к министру просвещения обратился депутат Госдумы Дмитрий Шатунов, сообщает газета РУ. Он отметил, что в системе среднего профессионального образования целесообразно сочетать общую подготовку по искусственному интеллекту с практикоориентированными разделами, учитывающими специфику получаемой профессии или специальности. При этом важно обеспечить последовательность освоения материала на разных уровнях образования, не допуская избыточного увеличения учебной нагрузки на детей.
2: Про туристов.
1: Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за одну поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России, аналитического агентства X-Libris, которое приводит ТАСС. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и его географии. В Москве и Санкт-Петербурге на поездку может уйти свыше 100-150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. Тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется в 50-100 тысяч рублей на человека. Но основные траты приходятся на отели и экскурсии. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: невероятным делает этот день группа «Город 312», да и мы не отстаем. С авторадио вообще, что ни день, то праздник. Делайте громче, у нас тут еще и много денег, счастливый сезон продолжается. Будем вас богаче прямо сейчас делать.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну а как иначе? Мы же придумали, что в этом счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. Исполняем 5 заветных желаний, и с нами заодно наш генеральный партнер Озонбанк. Ну и вы, конечно, вся страна тоже вместе с нами. А желания-то у вас какие? Ну, у каждого очень даже оригинальные. Полетать на воздушном шаре, пишет наш слушатель, очень хочется. А я хочу автосервис для мужа. Золотая жена. Мне бы яхту имени меня. А вы у нас не скромные. И правильно, а чего скромничать-то, когда вот такие желания? Делитесь ими на нашем сайте, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делайте громче свой приемник. Да и вообще все свои гаджеты настраивайте на нас, ведь в любой момент можем позвонить и спросить, какая песня была в эфире. А уж 29 октября у нас в банке будет ваша мечта. У нас четвертый суперфинал прямо по курсу. Присоединяйтесь, не медлите, сделайте это прямо сейчас. Ну и, может быть, пока мы движемся в сторону суперфинала, мы вас еще и озолотим. Денег вам дадим. 21 тысяча рублей сейчас в банке. Эту сумму кому-то из вас и переведем. А вот кому, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. 6786, последние цифры номера нашего игрока, 917 префикс. Зовут его Дмитрий, проживает он в Самарской области и мечтает о приобретении гибридного автомобиля «Зикр». Мужская, понятная, логичная мечта. Главное, чтобы сбылась. Ну а с авторадио все возможно. Покажем. Давайте позвоним в Самарскую область и сделаем Дмитрия богаче на 21 тысячу рублей. Ну, правда, гимн авторадио, с него начинаются первые деньги, 3000 рублей, как только услышим. Посторонние мелодии не годятся. Вот, гимн авторадио очень даже. Дмитрий, ау, берите трубку. Авторадио звонит. Алло, здравствуйте, Дмитрий, это авторадио. Это игра «Много денег», вы в прямом эфире.
2: Отлично.
0: Ну, отлично, конечно, каждый день, что ли, мы звоним вам.
2: Ну да.
0: Первый раз, да, Дим?
2: Первый раз, и я из машины вышел уже. Не слышал ничего.
0: Вас кто просил вообще выходить из машины?
2: Ну да.
0: Эх, Дима, Дима, ну у вас есть смартфон, у вас есть, я не знаю, сайт авторадио.ру, умная колонка, да все у вас есть. Слушай,
2: ну так попало. 29-го не могли позвонить, что ли?
0: Как-то позвоним, это еще 29-е в будущем. Мы позвоним обязательно, Дмитрий.
2: Ну все, 29-е.
0: Вы, пожалуйста, да. Сидите в машине, никуда не уходите.
2: Я около телевизора сейчас.
0: Правильно, нас можно еще и смотреть. Но давайте мы поговорим о вашей мечте заветной. Как давно вам хочется получить автомобиль «Зикр»?
2: Ну, очень давно.
0: Так, почему именно он? Вот мне интересно. Ни «Мерседес», ну, ни «Порш», ни «Лексус».
2: Грибами, на рыбалку.
0: Ах, вы у нас грибник да рыбак.
2: Ну да.
0: Ну, класс. Надеюсь, что мечта ваша сбудется. Тем более, вы же знаете, авторадио любит дарить машины нашим слушателям. 22 мы уже, между прочим, разыграли за все сезоны игры. Много денег. И вам будет «Зикр».
2: Ну, спасибо. Ну, буду ждать.
0: Да, 29 октября, пожалуйста. Будьте начеку. Да и вообще, Дмитрий, может, мы вам еще и завтра позвоним, и послезавтра. Номер-то в игре останется. У нас деньги же есть.
2: Ну, дай бог.
0: Ну, все, мы договорились. Дмитрий больше не отходит вообще. Да. ни от приемника, ни от телевизора. То есть песню вы сейчас нам не назовете, да? Я что-то заболтала вас?
2: Да нет, я же говорю, вообще не слышал.
0: Все, ладно, хорошо, Дмитрий, отпускаю вас дальше. Гуляйте по Самаре, по Самарской области. 3000 рублей за гимн авторадио. В любом случае, ваши. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту «Озонбанка», с чем я вас, Дмитрий, и поздравляю. Ну и мы, если что, проверим, слушаете вы внимательно или нет 29 октября, ведь позвоним, ведь спросим, какая песня была в эфире. Пока же запускаем авторадиорулетку. Продолжаем счастливый сезон. 23 тысячи рублей с этой секунды в банке. Кто-то из вас на них и претендует. А вот кто, скоро и узнаем. Вообще у нас в этом счастливом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год ожидается 6-й, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородний. Компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
5: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В основных событиях к этой минуте. Переводить криптовалюту с цифрового счета на собственный кошелек под самостоятельным управлением нельзя. Об этом говорится в разъяснениях Центробанка, пишет Коммерсант. Речь о некастодиальных кошельках, доступ к которым контролирует сам владелец. Кроме того, с 1 июля 2027 года в России нельзя будет напрямую покупать и продавать криптовалюту между физическими лицами. Такие сделки должны будут проходить через уполномоченных посредников, например, брокеров или обменные организации из реестра Банка России. На проспекте генерала Дорохова в Москве тестируют цветную разметку для движения в сторону области. Как сообщил Дептранс, синие линии ведут на МКАД-север, красные – на МКАД-юг. Такие же отметки появились на указателях. Подсказки уже доступны в Яндекс.Картах и навигаторе. До конца октября их добавят в 2 ГИС. Эксперимент продлится не менее года. Специалисты оценят, помогает ли навигация сократить число резких перестроений и повысить безопасность на развязке. Тревожность и трудности в общении стали самыми частыми причинами обращения студентов в психологические службы вузов. На каждую приходится по 19% консультаций. Это подтверждает мониторинг Миноборнауки за прошлый учебный год. Далее идут сложности с адаптацией, депрессивные состояния, проблемы с учебой и вопросы профессионального самоопределения. В вузах студентам оказывали помощь более 2500 специалистов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
12: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
13: Федеральная пассажирская компания.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: И сегодня возможен небольшой дождь и до 9 градусов тепла. Ветер северный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью 9-11 градусов и днем до плюс 16. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
7: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
10: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто, да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Угольная отрасль России может понести серьезные убытки.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Угольная отрасль России может понести серьезные убытки. По итогам года эта сфера может уйти в минус на 310 миллиардов рублей. Об этом заявил замминистра энергетики Дмитрий Сламов. По его словам, правительство следит за ситуацией и рассчитывает максимально сократить потери. При этом окончательный прогноз будет зависеть от мировых цен на уголь, курса рубля и объемов экспорта. В прошлом году убытки угольной промышленности России превысили 400 миллиардов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2024, когда отрасль потеряла 112 миллиардов. Ранее сообщалось, что до 30 года власти планируют поддерживать угольные предприятия, развивать современные технологии добычи и переработки угля.
1: Про бизнес.
4: В России захотели повысить налоги для малого и среднего бизнеса. С идеей выступило объединение «Деловая Россия». Как пишет РБК, Союз предпринимателей предложил документы с 52 мер. Среди них отмена упрощенной системы налогообложения, снижение порога выручки для уплаты НДС на авто ОСН с 60 до 20 миллионов рублей. Также «Деловая Россия» предлагает запретить регионам самостоятельно снижать ставки по упрощенной системе налогообложения и отменить патентную систему налогообложения. Эксперты предупреждают, что для некоторых ИП налоговая нагрузка может вырасти в 2,5 раза и более. Изменения также могут сделать работу части малого бизнеса нерентабельной и привести к закрытию предприятий.
1: Про ЖКХ.
4: Тепло пришло не во все дома Калужской области. Губернатор отметил, что в этом году количество жалоб на теплоснабжение домов сократилось в 5 раз, но они есть. Чаще всего на отсутствие тепла в квартирах жалуются жители Калуги и Обнинска. В Калуге отапливаются 98,5% домов. 34 дома в областном центре еще не подключены к системе. Все работы на сетях в Калуге аварийные и связаны с порывами во время пуска системы, отметил Владислав Шапша. Подачу тепла глава региона поручил наладить до конца недели.
1: Про грипп.
4: Грипп пришел в Калужскую область. На прошлой неделе в регионе были подтверждены первые 2 случая с начала сезона заболеваемости. ОРВИ остановило резкий рост, порядка 6 тысяч заболевших, что всего на 1% больше, чем недели ранее. В Роспотребнадзоре отметили, что стали чаще болеть дети. У школьников и детсадовцев прирост составил порядка 4 и 7,5% соответственно. У детей раннего возраста и взрослых отмечается снижение заболеваемости на 1,5 и 2%. Официальный курс доллара – 83 рубля 87 копеек, курс евро – 93 рубля 77 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

Ирина Дубцова только что отменила плач в эфире Авторадио. Это касается, кстати, и Любы, и Веры, и Нади, и Ирины. Да всех нас, без исключения. Чего ж слезы лить-то? У нас нет на это времени. Четверг, вы помните, да? Предпоследний рабочий день. Надо бы успеть все до пятницы, чтобы в выходные нас вообще никто не тревожил своими вопросами. Ну, мы успеем. У нас же тут команда мечты. Меня зовут Олеся Соболева. Вы настроены на Авторадио. Делайте громче приемник и вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Калуга встречает 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Yeah.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку банковских звонков без маркировки. Об этом пишут «Ведомости». Ранее ограничения планировали ввести с сегодняшнего дня, но Минцифры попросила перенести их до начала ноября. Отсрочка позволит завершить переговоры и подписать договоры. По данным операторов, соглашение уже заключили 95% банков. Обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября 2025 года. При вызове абоненту должна передаваться информация о звонящей организации и категории звонка. Новые требования были введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных массовых обзвонов. Количество ипотечных сделок в Москве за третий квартал снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Зарегистрировано 20,5 тысяч сделок против почти 31 тысячи годом ранее. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на столичное управление Росреестра. Статистика учитывает покупки новостроек и вторичного жилья. При этом в сентябре число сделок выросло почти на 11% относительно августа. Но по итогам 9 месяцев рынок остается в минусе. Снижение составило около 23%. 6 из 10 россиян считают, что благополучие человека зависит прежде всего от него самого. Треть связывают его с устройством общества. Такие результаты опроса в ЦИОМ приводит «Москва-24». Получить хорошее образование благодаря собственным способностям уже смогли или рассчитывают 59% участников. При этом открывать свое дело не планируют 45%. Еще 17% считают, что не смогут этого сделать. Карьерное продвижение не входит в планы трети опрошенных. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: Кайла Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
16: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
17: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
18: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
6: Авторадио.

Но я и не собиралась с вами прощаться, но напомню, что время и правда убегает. Мы с вами как-то вот резко добрались до середины осени. Так что ловим моменты, строим планы и встречаемся с вами на танцполе уже в эти выходные. Ведь по субботам и воскресенье мы в эфире тут такое устраиваем. Это называется «Большая дискотека» Авторадио. С 6 до 9 вечера у нас энергичный микс любимых хитов, и все это для вас. Приглашайте своих самых любимых и танцуйте вместе с нами. Ну и я, Олеся Соболева, тоже присоединюсь, пожалуй. «Большая дискотека» Авторадио уже на горизонте.

0: Погода.
1: В Калуге завтра без осадков, ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов, днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 59 67 07.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
1: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Пароль?
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Штаты готовы к развитию экономических отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: США рассматривают возможность восстановления и расширения экономических связей с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп сохраняет открытость к такому сценарию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной. После этого Вашингтон может направить в Москве новое предложение о более продолжительном перемирии. При этом конкретные параметры возможных будущих договоренностей в публикации не приводятся. Ранее сообщалось, что США предложили России 3 экономических стимула в рамках усилий по достижению перемирия на Украине. Один из вариантов предусматривает разблокировку российских активов, замороженных на Западе.
0: Про ограничения.
2: Российским студентам хотят закрыть дорогу в родной вуз на 5 лет. Миноборнауки подготовило изменения, которые ограничат возможность повторного поступления для студентов, отчисленных за дисциплинарные нарушения. Если инициативу примут, новые правила могут заработать уже в марте будущего года. Чем обусловлено подобное ограничение при восстановлении вуза, в беседе с Авторадио объяснила профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Если бы здесь речь шла об академическом отчислении, я бы очень сильно удивилась, потому что у нас как раз есть право восстановления, у нас есть возможность там пересдать и так далее. Но здесь речь идет именно об административных, совсем не связанных с академической успеваемостью, нарушениях. И я думаю, что это, конечно, регулирует и предложило не экспертное сообщество в области образования и академических достижений. Это все-таки те, кто обращает больше внимания на общественные настроения, на угрозы. Мы видим, какие драматические, если сказать, трагические события происходят и во Франции, и в Испании. Это не может быть случайно.
2: Добавлю, в Госдуме инициативу раскритиковали. Член Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что инициатива никак не поможет улучшить качество образования. Он пояснил, если студент будет перепоступать в свой вуз через 5 лет, ему придется не доучиваться, а переучиваться.
0: Про Авторадио.
2: Ровно 2 недели осталось до 4-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 29 октября. Этот сезон у нас особенный, мы не просто дарим подарки, исполняем именно ваши желания. Мы знаем, что наши слушатели мечтают прокатиться на собачьих упряжках по Байкалу, о катере с мотором для рыбалки, салоне красоты для детей и даже открыть коптильный цех по производству копченых деликатесов из рыбы и мяса. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 29 октября. Официальный курс доллара 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Должен был знак, то это он. Делайте громче. Авторадио с нами. Движение только вперед. А там у нас пятница, между прочим, завтра. А после выходные, планы, дела, свидания, хобби и все такое. Составим компанию в любом случае. И я, Алиса Соболева, присоединюсь.

0: Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
1: Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Масло сливочное. Минская марка. Всего 169 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая. Ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россия продолжит контакты с Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями, чтобы защитить интересы своих спортсменов. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он прокомментировал публикацию «Политика» о возможных мерах европейских стран против участия россиян в международных соревнованиях. По словам представителя Кремля, такие ограничения противоречат принципам олимпизма. Исключение сильнейших атлетов Песков назвал возможной попыткой повлиять на результаты турниров и недопустимым поведением для стран, принимающих соревнования. Аферисты обещают автовладельцам за деньги удалить машину из базы розыска Интерпола. Об этой схеме предупредила представитель МВД Ирина Волк. Посредники не могут гарантировать такой результат. Даже документы о законной покупке не доказывают, что автомобиль ранее не был угнан. Владелец может сам обратиться в спецкомиссию Интерпола и попросить проверить сведения. Но удаление записи из международной базы не означает прекращение уголовного дела или розыска в стране, которая ищет машину. Все системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, работы прошли штатно и по графику. К холодам подготовили более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Тепловые сети заранее испытали. Выявленные повреждения устранили до начала сезона. Отопление в столице начали включать 1 октября. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции.
13: Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в «Магните» и «Дикси».
15: ВТЛ 2 Спортсоюз, алгоритм номер 15, «Мечталион», срок лотереи до 1.07.2001 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организации лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, качество билета, выигрыша, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru, 18+.
16: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра без осадков, ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов, и днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру.
9: 18+. У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
3: ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ 014-81-11-2015-2015. Подробнее об акции программе «Сбер-спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
10: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
12: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
13: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
14: Водить научите?
15: Юра Борисов.
16: Иван Янковский.
17: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
18: А где тормоз? Стой!
19: Битва моторов уже в кино.
20: 12+.
21: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Российское дизельное топливо может получить новых зарубежных покупателей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сразу несколько государств заинтересованы в поставках российского дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, российские нефтяные компании готовы приступить к отгрузкам в любой момент. Сейчас потенциальными покупателями обсуждают коммерческие условия. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский дизель уже начал поступать на мировые рынки. По его словам, эти поставки могут стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Дональд Трамп также заявлял, что топливо предназначено для мирового рынка, а не только для Соединенных Штатов.
3: Про ДТП.
2: В России резко выросло число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. За 9 месяцев этого года произошло больше 4000 таких дорожно-транспортных происшествий. Это почти на треть больше, чем год назад. При этом почти 60% прироста аварийности пришлось на частные устройства. С ними зарегистрировали около 1900 происшествий. Из 60 погибших на электросамокатах 47 управляли именно личными устройствами. О том, почему растет число таких аварий, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Как правило, люди пренебрегают любыми правилами дорожного движения и зачастую даже приличием. Не все, конечно, но немалое количество и перемещаются там, где им удобно. Решили выехать на дорогу, когда это комфортно, решили находиться на тротуаре, когда это удобно и так далее. То есть в зависимости от ситуации чаще всего страдают, конечно, пешеходы, но и автомобилист управляет средством повышенной опасности. И зачастую все претензии при такой ситуации плачевной, да, идут к автомобилисту. Как обезопасить себя? Ну, водителю надо смотреть по сторонам и бояться эти субстанции. Пешеходам, что я могу посоветовать? Одеть шлем, панцирь, наколенники, перчатки и взять в руки зеркала заднего вида. Детей из рук не отпускать.
2: Самый распространенный вид происшествия – это наезд автомобиля на человека, который передвигается на средстве индивидуальной мобильности. Таких ДТП зафиксировали почти 2500. Кроме того, значительно выросло число аварий с пострадавшими детьми младше 16 лет. За 9 месяцев произошло более 1300 таких случаев.
3: Про образование.
2: Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы могут вводить с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, поставки будут проходить поэтапно. Сначала в школы поступят учебники для первых и четвертых классов. Ранее Министерство просвещения обновило федеральный перечень учебников. В него вошли пособия для разных ступеней обучения, в том числе по русскому языку, математике, иностранным языкам и естественным наукам. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля 95 копеек, курс европейской валюты 93 рубля 92 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: А говорят, не свести денег не будет. Вон Егор Крид, как свистит в эфире Авторадио. Самое-самое прямо сейчас звучит. И, кстати, эта песня может вам стоить денег. В вашу пользу, конечно же. Делайте громче приемник.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, с легкой руки любимого Авторадио прибавляйте громкость, потому что сейчас что-то будет. Счастливый сезон фирменной суперигры. Много денег. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. Напомню, на старте там было 5 миллионов рублей, 5 желаний, 3 из которых мы, между прочим, исполнили. Вере Лавриковой из Москвы закрыли автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга сделали миллионером, а Игоря Чугляева из Москвы вооружили профессиональной фототехникой. А о чем мечтаете вы? Рассказывайте. Может быть, открыть цех упаковки металла или участок для центра реабилитации диких животных. А может быть, вы так хотите поехать на Сахалин, да порыбачить, да крабов половить. Это, кстати, ваши мечты. Я читаю на сайте Авторадио.ру. Вы тоже заходите. Там все подробности. Там же меняйте гудки в мобильном на наш гимн. Делитесь желанием. Слушайте эфир внимательно. Ведь впереди у нас уже четвертый суперфинал. Ровно через 2 недели. 29 октября узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и исполним. Пока же хотим денег отдать. 23 тысячи рублей в банке. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш, ну, если назовете песню. Но прежде останавливаю авторадио-рулетку. 0853, последние цифры номера, 905 префикс. Зовут игрока Александра, проживает он в Тульской области, мечтает купить частный дом. Хорошая мечта, понятная. Надеюсь, Александр, что все сбудется. В эфире радио номер один в России. Покажем, играем на деньги. Звоним в Тульскую область. Ждем гимн Авторадио. Посторонние мелодии не подходят, гудки тоже не годятся, только гимн Авторадио. Ну, какие-то гудки, которые не приносят ничего, одно сплошное расстройство. Или нет, не расстройство, а знак, скорее всего, это каждому из вас. Прямо сейчас проверить свой мобильный, чтобы гимн Авторадио звучал, когда мы вам позвоним в одном из суперфиналов. Да вот в ближайшем, 29 октября. Хотим слышать гимн Авторадио. Был бы он, 3000 бы отдали, а так деньги остаются нетронутыми. 23 тысячи рублей по-прежнему в банке. Запускаем Авторадио-рулетку. Ищем нашего человека, кому очень надо много денег. Кстати, сработало, да, это правило? Досвистелись, Егор Крид. Не получил денег наш слушатель. Но мы не будем отчаиваться. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» продолжается. У нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год настоящее волшебство. 6-й суперфинал ожидается, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте. А я, Олеся Соболева, желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Филе минтая. Всего 499 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С 10 ноября в России начнет действовать новый ГОСТ для остановок общественного транспорта. Об этом сообщил Минтранс. Остановки разделят на три категории по числу пассажиров. Стандарт определяет требования к освещению, посадочным площадкам и навигации. В павильонах предусмотрят место для коляски, а для слабовидящих – тактильные и звуковые указатели. На более загруженных остановках рекомендуют Wi-Fi, зарядки и видеонаблюдение. Владельцам мототранспорта в Московской области больше не потребуется оформлять разрешение на бесплатную парковку на государственных и муниципальных платных стоянках. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Система сможет автоматически определять льготную категорию по госномеру, запрашивая сведения в базе госавтоинспекции. Раньше нужно было подать заявление через региональные госуслуги и ждать включения в реестр до 6 дней. Аналогичное упрощение для электромобилей областные депутаты приняли двумя неделями ранее. За публикацию унизительного изображения человека, созданного с помощью нейросети, может грозить штраф до 10 тысяч рублей. Об этом Ньюс.ру рассказал адвокат Сергей Жорин. Он уточнил, ответственность наступает, если в материале есть признаки оскорбления. Само редактирование фотографий с помощью ИИ нарушением не считается. Кроме того, пострадавший может потребовать удалить незаконно распространенное изображение и при наличии оснований взыскать компенсацию морального вреда. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Найдите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины «Виатти» всегда кстати.

0: Изакваферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Вадим Самойлов, Агата Кристи, дискотека «Авария», Зивер, Сергей Лазарев, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00.
2: Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов. Днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: что?
1: В Африке дороги делятся слонами, а городские улицы принадлежат безумному общественному транспорту. Местные маршрутки и такси – это культурный феномен из сердца любого африканского города. Кенийские матату, южноафриканские комби или танзанийские дала-дала подчиняются своим законам. Здесь нет расписания. Машина поедет, когда заполнится до отказа. На вокзалах пассажиров буквально за руки хватают энергичные зазывалы, а кондукторы на ходу придумывают стоимость билетов для иностранцев. Африканский транспорт по умолчанию грузопассажирский, поэтому над вашей головой легко могут поехать тюки со специями, мотоциклы и даже живые козы. Представьте, садитесь вы в маршрутку, чтобы поехать из Владимира в Иваново, а у нее на крыше связка арматуры. Маршрутки в Найроби украшают яркими граффити, монтируют внутри мощные сабвуферы и неоновые панели. Такая поездка напоминает ночной клуб на колесах. Безопасность при этом выглядит специфически. Например, в Сенегале кондукторы в больших автобусах всю дорогу сидят внутри специальных защитных клеток. Невероятно, но такой безумный хаос – это отлаженный механизм, на котором держится вся жизнь в Африке.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия введет визы для граждан Черногории.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Россия введет визы для граждан Черногории. Документы для въезда станут обязательны с 1 ноября. Об этом сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она пояснила, что решение – это ответ на планы Черногории отменить безвизовый режим для россиян. По словам Захаровой, действия черногорских властей могут негативно повлиять на отношения между двумя странами. Введение виз приведет к сокращению числа российских туристов в Черногории, что ударит по местному бизнесу. По мнению Захаровой, Черногория отказывается от многолетнего сотрудничества с Россией ради сближения с Евросоюзом.
5: Про Америку.
4: Трамп объявил о планах начать геологоразведку в Гренландии. В своей соцсети он написал, что остров обладает огромными запасами нефти, газа и других полезных ископаемых, которые могут превышать ресурсы многих других регионов мира. Трамп также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для безопасности США и Европы. Он считает, что остров играет ключевую роль в защите от возможных ракетных атак и беспилотников. В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ позволяет Вашингтону расширить военное присутствие на острове, модернизировать и строить новые базы.
5: Про Дальний Восток.
4: Восточный экономический форум в 2027 году организуют с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Точные даты назвали представители фонда «Росконгресс». ВВФ проводится с 2015 года. За это время форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока.
5: Про город.
4: На правобережье Калуги восстанавливают поврежденные после ударов БПЛА дома. Заказчиком работ выступает управляющая компания, а расходы возьмет на себя городской бюджет. Подрядчик уже на объектах. На прошлой неделе запущены лифты, правда, пока по определенному графику. В основном пострадало остекление. Всего 30 зданий, включая жилые дома и детские сады. Из-за приближающихся холодов окна восстанавливают в приоритетном порядке.
5: Про прокуратуру.
4: Очереди в калужском травмпункте сократились после вмешательства прокуратуры. После проверки выяснилось, что пациенты с травмами не всегда получали помощь в положенные 2 часа. Медучреждению пришлось пересмотреть график работы персонала. Теперь в вечернее время, в час пик, работают 2 кабинета вместо одного. Если количество обращений превышает 15 человек в час, экстренно открывается 3-й кабинет. За временем ожидания теперь следят строже, а пациенты могут сообщить о задержках по телефону горячей линии прокуратуры. Официальный курс доллара – 83 рубля 87 копеек, курс евро – 93 рубля 77 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
7: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Кстати, воспоминания о бывших укрепляют новые отношения. Это не я сказала, это психологи выяснили. Они говорят, что теплые воспоминания о прошлых отношениях не мешают новой любви, а могут напоминать о ценности близости и положительном романтическом опыте. Какие-то неправильные ученые, если положительный опыт, чего же он бывший-то? Ладно, думайте, о чем хотите. Главное, под музыку Авторадио. Что я вам, мама, что ли? Олеся Соболева меня зовут, я просто диджей на радио. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Калуга встречает 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России планируют внедрить систему для выявления тревожно-депрессивных состояний, последствий стресса и суицидальных рисков. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Система «Стресс-скан» будет проводить опросы и при обнаружении факторов риска уведомлять врача. Она также поможет выявлять признаки посттравматического стрессового расстройства, алкогольной и наркотической зависимости. По словам министра, реализовать задачу планируют в ближайшее время. Точные сроки запуска пока не названы. Россияне, снимающие квартиру, путешествуют реже владельцев жилья и тех, кто живет с родителями. Об этом Ньюс.ру рассказала аналитик Виктория Корчинская. По ее словам, ипотека тоже не обязательно становится препятствием для поездок. Среди активных путешественников 17% за последний год посещали только соседние города или области. По 14% 1-2 раза выезжали за границу, либо ограничивались отдыхом на природе поблизости. В Москве до 10 часов утра пятницы местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства. По прогнозу Дептранса, сегодня вечером пробки достигнут 7 баллов. Затруднения ожидаются в центре, на третьем транспортном кольце МКАД. Водители просят закладывать больше времени на дорогу. По возможности рекомендуют выбрать городской транспорт или отложить автомобильную поездку до 8 вечера. Когда на минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: представьте: белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: ОК Элэстрит, ОГРН, 1167747807, город Москва.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
3: Еще одна история у нас есть.
2: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. Уже в кино. 16+.
4: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра без осадков, ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов, днем до 16 тепла.
2: Авторадио, движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
6: Над сетеной, над голами. Это Аэрофлот.
5: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГМ-102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
12: Я иду в Каре. А вы?

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России захотели повысить налоги для малого и среднего бизнеса.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России захотели повысить налоги для малого и среднего бизнеса. С идеей выступило объединение «Деловая Россия». Как пишет РБК, Союз предпринимателей предложил документ из 52 мер. Среди них отмена упрощенной системы налогообложения, снижение порога выручки для уплаты НДС на авто ОСН с 60 до 20 миллионов рублей. Также «Деловая Россия» предлагает запретить регионам самостоятельно снижать ставки по упрощенной системе налогообложения и отменить патентную систему налогообложения. Эксперты предупреждают, что для некоторых ИП налоговая нагрузка может вырасти в 2,5 раза и более. Изменения также могут сделать работу части малого бизнеса нерентабельной и привести к закрытию предприятий.
1: Про школу.
4: В российских школах ведут единый стандарт оборудования кабинетов. Норма заработает с сентября будущего года. Впервые будет установлен обязательный список оборудования, которое должно быть в каждой школе. Особое внимание уделят кабинетам физики, математики и основ безопасности. Например, в кабинетах физики появятся лабораторные столы, оборудование для опытов, телескопы, видеокамеры, модели ракет и другие учебные приборы. На уроках основы безопасности и защиты Родины школьники смогут использовать макеты автоматов и учебные материалы по беспилотникам. Новые требования будут вводить постепенно в течение нескольких лет.
1: Про мосты.
4: Более 60 мостов приведут в порядок в Калужской области до конца 35 года. В этом году в регионе уже открыли путепровод в Козельске и наплавной мост через Оку в Дугне. Всего работы ведут на 6 объектах. До конца года планируют открыть новый путепровод в Людиново. Он обеспечит выезд на федеральную трассу М3 и связь с Жиздрой. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша. С 21 года в области привели в порядок 25 мостов и путепроводов. В прошлом году число предаварийных мостов сократилось с 48 до 29, до 30. С 2025 года власти планируют привести в нормативное состояние 61 мостовое сооружение. На эти цели направят порядка 9 миллиардов рублей.
1: Про город.
4: На правобережье Калуги восстанавливают поврежденные после ударов БПЛА дома. Заказчиком работ выступает управляющая компания, а расходы возьмет на себя городской бюджет. Подрядчик уже на объектах. На прошлой неделе запущены лифты, правда, пока по определенному графику. В основном пострадало остекление. Всего 30 зданий, включая жилые дома и детские сады. Из-за приближающихся холодов окна восстанавливают в приоритетном порядке. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек, курс евро 93 рубля 77 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Ну, слышали уже, что Григорий Лепс назван самым востребованным артистом современной российской эстрады. Не слышали? Ну, вот сейчас я вам об этом и рассказала. А хотите спеть с ним дуэтом? Но если у вас есть такое желание, вы поделитесь им на сайте Авторадио.ру. Наш же счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». Мы исполняем мечты. 5 заветных желаний в призовом фонде было на старте. 5 миллионов рублей. Вот уже 4-й миллион в розыгрыше. И мы с вами приближаемся к 4-му суперфиналу. Когда мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и будем исполнять. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте. Я вот смотрю и удивляюсь, какие вы все-таки все разные. Не троллейбус, не Икарус, а всего лишь Лада Ларгус, написал наш слушатель. Я хочу коптильный цех по производству деликатесов из рыбы и мяса. А я хочу полетать на воздушном шаре. Чего хотите вы? Рассказывайте. Обязательно исполнено будет 29 октября. Возможно, мы позвоним кому-то из вас. И будет вам счастье. Будет вам мечта ваша заветная. Ну и будут вам деньги. Играем мы каждый день на них. 23 тысячи рублей прямо сейчас в банке. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете эту сумму, а генеральный партнер игры и вовсе ее удвоит. Ну а я, Олеся Соболева, желаю вам удачи.

Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.

0: Престиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Приложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Визовый оператор VFS Global в России возобновил прием заявок на британские визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Пользователи снова могут записываться на прием, просматривать и менять существующие записи, а также загружать документы. Эти функции были недоступны с вечера 12 октября из-за технических работ. По данным АТОР, Россия занимает 7-е место в мире по числу заявлений на британские визы. За год с июня 25 по июнь 26 россияне подали почти 56 тысяч заявок, около 52 тысяч одобрили. Россияне почти вдвое чаще стали указывать в резюме навыки работы с искусственным интеллектом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В этом году такие умения чаще всего отмечают специалисты по продажам, документообороту и информационным технологиям. По наблюдениям аналитиков, соискатели стремятся обратить внимание работодателей на способность применять ИИ в работе. Трудности с построением близких отношений возникают не только у молодежи, но и у людей старше 30 лет. Об этом телеканалу 360 рассказала психолог Ася Зюзина. По ее наблюдениям, запросы на эту тему широко распространены. На представления об общении влияют соцсети, фильмы и сериалы. Однако показанные там модели не всегда применимы в жизни. С клиентами от 16 до 25 лет психологу нередко приходится обсуждать, как устроены реальные отношения. Их ожидания часто сформированы экранными историями и наблюдениями за друзьями. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Кисель плавит, для желудка суперхит.
3: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Лиавит желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Фандэй. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов. Днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джак РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джак РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Мерси в ассортименте 100 граммов 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Основано на реальных событиях.
3: Это будет автомобиль для русских дорог.
2: Иван Янковский, Паулина Андреева.
4: Ничего не говорите, можете испортить.
2: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин рассказал о поддержке российского бизнеса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России намерены увеличить вложения в промышленность и новые технологии. Такую задачу Владимир Путин назвал одной из ключевых для экономики. Об этом пишет газета «Известия». По словам главы государства, инвестиции необходимо наращивать в технологические компании, промышленные, транспортные и туристические проекты. Причем развивать их нужно с расчетом не только на российских покупателей, но и на зарубежный спрос. Ведущую роль в этой работе Путин отвел самому бизнесу. Президент также напомнил о совместной работе государства и предпринимателей по сокращению лишних требований, упрощению отчетности и получению разрешений. По его словам, власти продолжат поддерживать инвестиции и вместе с компаниями решать наиболее важные вопросы.
3: Про такси.
2: Минтранс готовит поправки, которые позволят регионам ограничивать доступ нелегальных перевозчиков на территории аэропортов и вокзалов. Об этом пишет «Парламентская газета». Помимо этого, ведомство предлагает расширить требования к знаниям водителей. В частности, таксисты должны будут ориентироваться в расположении театров, музеев и других городских объектов. Также планируется согласовать региональные правила перевозок, которые сейчас могут отличаться даже в соседних областях. Между тем, по последним данным Минтранса, в реестрах легковых такси по всей России числится больше 820 тысяч автомобилей.
3: Про погоду.
2: Первый снег в Москве может появиться уже на следующей неделе. По прогнозам, существенное похолодание ожидается после 20 октября. Вероятность снега возрастет 21, 22 и 23 числа. Однако прогноз пока предварительный. Полной уверенности, что снег пойдет именно в эти дни, нет. Даже если он выпадет, устойчивого покрова не образуется. При этом температура воздуха в столице может приблизиться к нулю. Похолодание ожидается и в других регионах страны. При этом погодная ситуация сейчас очень разная. Где-то снег уже лежит, а где-то его пока только ждут. О том, как обстоят дела в разных частях России и чего ожидать в ближайшие дни, Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
4: Снег практически лежит повсеместно к востоку от Енисея. Причем в наибольших местах это на севере Якутии, в горных районах Магаданской области, в предгорьях Таян. Здесь высота снежного покрова может достигать 20-25 сантиметров. В Алтайском крае тоже снег. И в начале следующей недели снег выпадет и в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Что касается европейской территории, то здесь снег – это только Кольский полуостров, побережье и горные районы. Это у нас Винницкий автономный округ, может быть, на этой неделе. Южнее вероятность снега крайне незначительна, хотя похолодание ожидается. Оно придется на следующую неделю, начнется сначала с Санкт-Петербурга, затем докатится до Черноземья и Нижнего Поволжья. Осадков это не даст, сильных и значительных.
2: Кроме того, по словам специалиста, в некоторых районах на следующей неделе возможны и заморозки. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 76 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Как мы рады, дорогие друзья.
3: Наши миллионы друзей.
2: Чего, как на стадионе-то раскричались-то?
1: Да, почему так тихо? Мы не видим ваших рук.
2: Кстати, сегодня Всемирный день мытья рук.
1: Во! Вот да. Сейчас к чему, да? Мы так громко и красиво начали.
2: Я вас просто возвращаю в информационную повестку.
3: Вот опять с небес на землю.
1: Да, мы только Олимпийские открыли.
2: На Земле, кстати, тоже много чего интересного. У нас вот сегодня получается прям такое шоу «Вечер юбилеев».
1: Да, кстати, да. Уже минут через 15 в гости пожалуют горожане, ну то есть город 312, им исполнилось, между прочим, тоже 25 лет.
3: А кроме этого, поздравим сегодня одного народного артиста и одну рок-звезду.
2: Одному 50, другому 65, догадайтесь, кто, да?
3: Ну, да. Догадайтесь.
2: Да, ну и продолжим активную подготовку к своему четвертьвековому юбилею. Ну, почему так тихо?
1: Да, мы начинаем! Мурзилки!
0: 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Реклама спонсора.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: меня есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начать?
1: Плохой лучше.
2: С любой.
1: Не, ну что, по-настоящему.
2: Давай, да.
1: Чтобы улучшить настроение, лучше с плохой.
0: Мужчины глупеют рядом с привлекательными женщинами.
1: Брехня. Это плохая, что ли?
0: Это не фигура речи, это вывод ученых и результат исследования. Ну, понятно, что ученые западные, пытливые.
2: Потому что мы, вот, например, с Брагиным, ты же привлекательная женщина, мы умнее.
0: Нет, это вы мне намекаете, что значит, я не привлекательная женщина.
2: Наоборот.
0: Раз вы умнее.
2: Наоборот. Что нам эти британские ученые?
0: В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. Чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление, тем заметнее снижались результаты на память и внимание. Притом вообще никак не влияло, был ли мужчина в отношениях, то есть есть ли у него жена, подруга, партнерша, или он свободен. В любом случае, эффект практически на всех одинаково это производил. Что характерно, у женщин такого эффекта не обнаружили.
1: Что вы говорите? То есть, когда рядом харизматичные мужчины, видите ли, женщины...
0: Женщина все так же справляется с заданиями на память.
2: Да, но посмотри, на Гордеева справляется, потому что мы с тобой харизматичные, она справляется. Молодец. Далее про каникулы, поскольку действительно не за горами осенний отдых.
1: А когда?
2: С 24 октября.
1: Так это же рядом.
2: Именно так. И вот российские семьи стали чаще выбирать зарубежные поездки для отдыха на этих самых каникулах.
0: На 1.5%?
2: Нет, почему же? На международное направление приходится каждое третье бронирование. И самое главное, что среди популярных направлений страны СНГ, Китай, ну и, естественно, пляжные курорты Таиланда и Турции. Причем выбирают, естественно, те направления, где есть прямое авиапутешествие, где нет проблем с визовым вопросом. Ну, а если говорить про вот эти вот страны СНГ, то это Беларусь, Узбекистан, Грузия и Китай. Причем, если говорить про Узбекистан, то здесь интерес к этой стране вырос, причем ровно в два раза. Так что, вполне вероятно, когда-нибудь в ближайшее время и мы туда рванем.
1: Так, представляю, сейчас регионы нас слушают. Куда рвануть? В Таиланд на осенних в этот раз? Или, может быть, Китай?
0: Или, может, на дачу? Наверное, на дачу все-таки.
1: Да. А ну, поближе. И подешевле, главное. А в Британии, друзья мои, зафиксировали вымирание традиционных фамилий. Если 30 лет назад, в 96-м году, среди новорожденных в Англии, в топ по популярности входили такие фамилии, как Смит, Джонс, Уильямс, Тейлор, Браун, Дэвис и Эванс, то спустя три десятилетия Хан, Ахмед,
2: ну, конечно,
1: Али, Бабель, Хусейн, Синг, Патель и Каур.
0: Это фамилия?
1: Это фамилия. А, да, популярность фамилии Джонс и Уильямс упала примерно на 43%, популярность фамилии Хан, Ахмед и Али удвоилась. Фамилии Синг и Каур стали встречаться как минимум в 5 раз чаще. А что у нас? У нас на первом месте в России безоговорочно, слава богу, Иванов. Хотя почему слава богу? Ну, потому что вот у нас Иванов, да, слава богу. Далее, Кузнецов.
0: Слава богу, Иванов, это одна фамилия.
1: Да, да, да. Далее, Кузнецов, Смирнов, Попов, Петров, Васильев. А далее, внимание, Магомедов, Алиев и Каримов. Они обогнали...
0: Ты десятку называешь?
1: Да, Волковых, Семеновых и Михайловых. Стас, прости. Вот. Интересное, правда, исследование? Вот давайте по этому поводу поговорим с вами. Лайвчат называется «Фамилии такой».
0: Мы, наверное, не будем просто считать, да, в вашем окружении каких фамилий больше, а просто поговорим о вашей конкретной фамилии. Знаете ли вы происхождение своей фамилии? Нравится ли она вам? Если не нравится, то почему? И хотели бы вдруг вы ее когда-нибудь поменять?
2: Итак, пишите +7 915 459 2020. Это смс, мессенджер Макс. Ну и заходите в официальную страничку Авторадио ВК.

0: Реклама. Второй кофе, растворимый Nescafé Gold, ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
0: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоск. Воски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Масло сливочное. Минская марка. Всего 169 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: И вновь добро пожаловать на битву. Битву непростую, битву музыкальную. Кто выиграет в этой битве, молодое поколение артистов или опытные и заслуженные? Треки, которые только-только появились в чартах, или легендарные хиты, проверенные временем. На телеканале Муз-ТВ продолжается 5-й юбилейный сезон шоу «Битва поколений». Мы внимательнейшим образом следим и сопереживаем всему, что там происходит, и каждую неделю встречаем героев этого проекта. И прямо сейчас у нас в студии «Вечно молодая» и уже многоопытная группа «Город 312».
2: Привет.
3: Ну, здравствуйте, привет. Здравствуйте.
1: Наши любимые горожане. Что-то какие-то тихие сегодня. Обычно такие.
3: Вот, привет.
1: Отлично. Привет. Прежде чем поговорим, сообщу. Партнер проекта «Муз-ТВ» – операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена и новые правила, а также непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17.00, категория 16+. Ну и прежде чем мы, так сказать, непосредственно нырнем в битву, да, музыкальную
3: начнем
1: битву,
3: ее,
1: да, позвольте все-таки еще раз от всей души поздравить вас с юбилеем, друзья! Вчера исполнилось 25 лет легендарному коллективу «Город 312».
4: Спасибо огромное.
1: Дим, скажи, пожалуйста, а почему именно вот определенная дата? Что произошло 25 лет назад в этот день?
4: Мы решили, что именно этот день станет отправной точкой.
1: Почему-то вы решили вдруг вот в этот день?
4: Ну, надо было какой-то день назначить.
5: А, просто, да? Ткнули в календарь и вот решили.
1: То есть не песня,
4: а вышло. Первый концерт.
1: А, первый концерт.
4: Насколько я уже стар стал и насколько стал
1: забывать. Ты суперстар.
4: Да.
3: Сколько времени прошло.
4: Да. Леня говорит, первый концерт у нас был московский. Именно вот с названием «Город 312».
3: А, вот, понятно.
4: Мы ж придумывали название по ходу. Ага. В одном клубе выступим там с как-то «Мангра». Не то. Следующий клуб. Ну, искали название долго.
1: Ага.
4: Все не подходило. И самое интересное, что когда мы выступили, это была точка, по-моему, точка. Мы выступаем, Ая объявляет такая: друзья, с вами сегодня «Город 312». Я думаю, зачем мы так назвались? Кто запомнит? «Город 312». Это просто подстава. А потом вот как-то вот прижилось.
1: Вот. И смотри-ка, сколько лет.
3: 25 лет.
1: Супер.
3: Здорово. Еще одно важное событие тоже не можем обойти стороной. Буквально несколько дней назад Диана, солистка, вышла замуж. Это такое красивое событие. Ты такая счастливая, ты такая прекрасная пара. А, скажи, муж ведь тоже музыкант?
6: Да, муж тоже музыкант. Вот сейчас приехал с гастролей, мы вообще с ним не видимся пока что. Вот первая неделя в браке, мы пока что так себе видимся.
3: Я как раз вот хотела спросить, первое впечатление так себе, потому что мы не видимся.
6: Первое впечатление просто чудесно. Было хорошо первый день после свадьбы, пока не начали звонить с интервью.
5: Обычно плохо бывает.
6: Нет, было чудесно первые полдня, потом начали доставать с интервью. А сейчас мы как бы в гастролях, он тоже в гастролях, он артист, и вот пока что так видимся, но надеемся, что все наладится. И вот рванем в отпуск.
5: Не в отпуск, а в свадебное путешествие. Все-таки
6: да.
5: Давай пока
6: свадебную.
5: Это, пока
6: свадебную
5: еще...
6: так, как это? Медовая неделя. Вот так.
5: Хорошо.
1: Неделька.
5: Потому что сначала должна быть битва поколений.
1: Да.
5: Потом наш квартирник.
6: Да.
5: Кстати, приглашаем вас.
6: Зовете.
5: Вы придете?
6: Ну, если мы скажем «да», то...
4: Все дела, неважно, вот пусть нам даже миллионы предложат, мы будем у вас на квартире.
5: Вот за это
6: придем.
1: Хорошо. У вас у самих только что, кстати, квартирник отгремел, да? Так что вы очень частые гости у Марголиса. Ну а теперь за музыку, как говорится. Вы первый раз участвовали в подобного рода состязании именно в битве поколений?
6: Я уж точно в первой.
4: Да, мы тоже.
1: Как ощущения? Не страшно было?
6: Ой, конечно, страшно. Я вообще не... Ну, как бы я вообще никогда на башкирском не пела.
1: Вот, давай объясним все-таки.
5: Неужели?
3: В качестве соперника группе «Город 312» выпала группа из Башкирии «Айола».
1: «Айола».
6: Ну, смотрите, как это было. Мы готовились очень-очень объемно, долго. Я даже звонила своим родственникам в Узбекистан, потому что как бы тюркский язык немного... На самом деле очень похожи. Я звонила и прям спрашивала, как
5: произношение.
6: Произношение. И даже за кулисами у группы, у самой Айола, я спрашивала, как правильно произносить. Я им все вот так вот там перечитала. Я такая там ртарыменом хорай вот так говорила. Вот, пыталась как-то воспроизвести. Они говорят, нормально, с акцентом, но нормально, мы тебя благословляем, все.
4: Ребята, кстати, крутые, нам очень нравятся. Они настолько, атмосфера приятная. И они нам рады всегда. Вот сейчас так пересеклись уже опять случайно.
1: Ну, это понятно.
4: Мы как родные обнимались.
1: Слушай, тут столько просто на самом деле совпадений.
3: Там же солистка Адель тоже только что замуж
6: Адель
3: вышла.
6: Адель только что вышла замуж.
3: Совпадение?
6: Да.
1: Поздравление.
6: Да, они сейчас улетели тоже в отпуск, как нормальные люди, сразу после свадьбы. Вот они отдыхают, все классно. Мы вообще с Адель подружились, сразу номерами обменялись. Ну, такая классная девчонка оказалась. Просто классная. Ну, коллектив действительно прям наш, тоже семейный. Там тоже дочка и отец, и, по-моему, дядя, я так понимаю. Тоже семья, как и мы.
3: Слушайте, а вы с ними до этого как-то были знакомы, пересекались вот до проекта?
4: До битвы нет.
3: До битвы нет?
4: Нет.
3: А как вам вообще современная этника?
4: Слушайте, ну у них классно получилось. Мы особо в эту сторону как бы не глядели, потому что, ну...
6: Своя этника не наш конек просто.
4: Но мы на самом деле такое играли. Мы такое восточное играли в свое время, еще когда жили в Средней Азии. У нас был опыт. Конечно, вы... А, гипноз песня, вот копните, гипноз. Угу. Тоже рок такой с востоком. Тайна, да, тайна, гипноз.
3: Интересно.
4: Точно, друзья. В первом альбоме есть у нас. Угу. Вот, поэтому для нас было легко. Если бы кто-то другой вышел против Айолы, ну как бы они смогли бы перепеть вот эту песню?
1: Да, тут, конечно, кыргызы против башкиров.
4: Это
1: тут просто
4: только так.
1: Ух, противостояние получилось. Ребят, как считаете, трек удался?
4: Ну,
1: так, по чесноку. По-моему, там Юла тоже обалдели сами, да?
6: Нам кажется, вообще все треки получились. Даже их можно прям гордо назвать песнями. Прям получились все, мне кажется. И «Останусь» они очень неплохо перепели. И в социальных сетях, в комментариях прям читаем, и все довольны, как Адель спела «Останусь». Это круто же.
1: Ну и в завершение нашего разговора музыкальный подарок с вас, поскольку там есть, напомню, в «Битве поколений» золотой раунд, где участники сами выбирают ту песню, которую они хотели бы спеть, не из репертуара противника, скажем так, да?
5: Соперника.
1: Соперника, да. И что вы выбрали?
4: Мы выбрали «Там за туманами» группу «Любэ». Я объясню, почему.
1: Дим, да.
4: Вы знаете, мы очень любим эту песню еще с 90-х, особенно с Леоней. Дианка, кажется, тоже, представляете, она у себя в Симферополе, у нее была группа такая.
6: Угу. Ну не группа,
4: вокальный
6: ансамбль,
4: коллектив.
6: Ансамбль,
4: они
6: мелодия
4: пели,
6: назывался.
4: Они пели патриотичные песни. И это тоже, кстати, очень.
6: Это в школе пела,
4: и там
6: да.
4: Еще про Севастополь, друзья. Она из Крыма.
6: Ждет.
4: То есть настолько мы завязаны. И сколько раз мы выступали у Любэ на их юбилейных концертах, да? Нам никогда ее не давали. Мы говорим, хотим «Туманы», занято. Хотим «Туманы», сегодня Любэ ее поет. Мы, да что ж такое-то. И мы пели разные, но все кроме «Туманов». И тут мы решили все.
1: Ну давайте, давайте.
6: Просто пускай. Выпросили ее. Но эта песня такая... Я думала, что самая сложная песня будет это «Хумай» на этой битве, а оказалось, что это «Туманы».
1: «Туманы» сложнее.
6: Так что я надеюсь, что с вашей поддержкой будет хорошо.
1: Давайте,
5: давай.
1: Представим.

0: Слушайте, насколько по-другому вообще звучит эта легендарная песня. Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Ребята, спасибо. Еще раз с юбилеем вас.
1: Любим,
0: и до встречи
1: уважаем,
0: на
1: ценим.
0: Квартирнике.
2: Спасибо.
3: Спасибо, дорогие. Мы вас тоже любим.
0: Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: 3.
12: 4.
13: 5 не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Ваш коллега

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов. Срок эмиссии вариантов их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Авторадио.
10: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Лабрадор. Удивительно, когда у каких-то известных людей случается юбилей, ты сначала недоумеваешь. Да
1: как?
0: Ладно,
1: да,
0: ну не может быть. Как это? Как это вообще возможно, да? Что Вячеславу Бутусову сегодня исполняется 65 лет.
2: Ой-ой-ой-ой, да вы
3: прекрасно,
2: что?
0: Да,
3: прекрасно.
0: Ведь мы, в принципе, ну вот когда говорят, что выросли на чьих-то песнях, ну вот реально Наутилус Помпилиус — это та группа или Вячеслав Бутусов — тот исполнитель, на песнях которого мы реально выросли.
3: Слушайте, ну от всей души, конечно, хотим пожелать здоровья, еще таких же прекрасных песен, не расставаться ни в коем случае с теми прекрасными песнями, которые уже есть. А что касается, знаешь, каких-то личных ощущений, я влюбилась в Бутусова, когда мне было 16 лет. Сейчас моей дочери 15, и она просится на концерт Бутусова. Мне кажется, это такое отличное, вот, характеризует это статус артиста. То есть на все времена большая любовь.
2: Ну это правда.
3: С днем рождения.
0: Лайф-чат. Ну и, кстати, фамилия Бутусов, как будто бы от слова бутуз, да, что-то такое.
3: Там,
0: несерьезное младенческое такое.
3: Ну там
0: такое.
3: Бутуза.
0: Бутуза, а тут да. Бутус.
3: Бутус, да. Тут
0: да,
3: другая,
0: тоже интересно.
3: Тут другое
0: так,
3: происхождение.
0: Покопаться в этимологии.
3: Да, мы сегодня копаемся действительно в фамилиях, вернее, вам предложили это сделать. Фамилия такой называется у нас лайф-чат. Знаете ли вы происхождение своей фамилии? Нравится ли она вам? Если нет, то почему и хотели бы вы ее поменять? Вдруг, неожиданно. Давайте почитаем, какие сообщения поступили.
0: Всякие пишут истории. Игорь вспоминает, что

0: Быксы, это Нижегородская область, пишется следующее. Девичья фамилия была Фурсик. Фамилия не склоняется, Фурсик. Досталась она от прабабушки по папиной линии. Происхождение пыталась сама найти, смогла только узнать, что считается белорусской фамилией. Не знаю, насколько это правда. Сейчас фамилия по мужу Степкина, ударение на букву «Ё», а во всех документах пишут Степкина. И мне это не нравится, когда фамилию коверкают.
1: Ну, конечно. Степкина, Степа и Степа. Да. И Степа же, в конце до конца. Ну, еще одно. Марин пишет, мне очень нравится моя фамилия Макарская. Звучит красиво.
2: Да, да.
1: Ну, тут с Антоном, да, они солидарны, я думаю,
2: ну,
1: с Макарским.
2: Ну, все миллионы Макарских.
1: Да, основная только... версия происхождения фамилии. В основе лежит каноническое мужское имя Макар, понятно. Ну, и Макарская, дочь Макара из рода Макара. Ну, собственно, да, мы как-то уже брали эту тему, там, откуда появились фамилии на Руси.
2: Ой,
1: да,
2: там и... же их же долгое время не было. Это была даже привилегия для высших сословий, да, сначала, да, иметь, да, фамилию. Да. Просто людины фамилии не имели. Ну, там, да, не будем сейчас углубляться.
1: Давайте. Ну, сын Макара того же самого, да, Макаров.
2: Понятно, Макаром, сын Василий, Макар, да. Василий, да. Василий сын, да.
1: Сын кузнеца или кузнец, вот это будешь Кузнецовым, друзья. Так что продолжим изучение ваших фамилий уже в следующем часе.
2: Пишите.
0: Плюс 7 915 459 2020. СМС, Макс и, конечно же, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов. Днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Большой, вместительный, мощный минивэн «Джек РФ-8». Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный.

0: Электронный двигатель Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.

0: есть что вспомнить.
1: В вечернем шоу в связи с нашим юбилеем сейчас очень прикольно пересекается прошлое и современность. Мы активно вспоминаем самые яркие события, которые происходили с нами за четверть века работы на авторадио.
2: Немыслимо, да?
1: Пугает постоянно, да, вот это четверть века.
2: Мы начинали, когда Бутусову было 40. Всего лишь.
3: Причем это не четверть века работы на авторадио, а четверть века только работы шоу.
1: Да. А Пасхал 15. А, нет, еще 15. 25. 15, с ума сошла. Плохо считаю до сих пор. Но в любом случае, не забывается такое никогда. Абсолютно точно так можно вот сказать про стройотряд авторадио. Это было в 2011 году. Авторадио собрало целый отряд удивительных, прекрасных, сознательных, веселых людей. И люди поехали добровольцами на олимпийскую стройку в Сочи, как говорится, на встречу Сочи-2014. Отмечу, что первая ступень акции заключалась именно в наборе этой команды супергероев через эфир. Если помните, все это происходило, да. Нам подавали заявки слушатели, которые совершали какой-то значимый поступок. Ну, просто делали доброе дело где-то в своем городе, в своем районе и были готовы поехать на стройку.
2: Приходили в эфир, пели песни.
1: Да, пели песни еще было, да. И это тоже было уже вау. Ну, а потом началась вообще грандиозная движуха. На 3 смены стройотрядов сорванули в Сочи. И хочу вам представить командира стройотряда «Авторадио». Захар,
3: аплодисменты. Ну, представляй, аплодисменты. Да.
1: Захар, командир стройотряда «Авторадио». Захар, если позволишь, мы послушаем отрывок из твоего трехчасового интервью для прессы о том, что было сделано на олимпийской стройке.
3: Позволю.
4: 3 недели наш отряд работал здесь, на горнолыжном курорте «Роза Хутор». За это время наши бойцы успели очистить от мусора горнолыжные трассы для мужчин и для женщин, накрыть лед специальными пленками от таяния льда, поставить огромные страховочные сетки для начинающих, на трассах для начинающих. Ну и, конечно же, не будем забывать о том, что было сделано миллионы красивейших фотографий, и наши бойцы узнали очень много интересного про этот горнолыжный курорт, где очень скоро будут проходить зимние Олимпийские игры.
2: А что с голосом, прости за нескромный вопрос?
1: Это он выпендрился, по-моему, немножко, да?
3: Тогда он был моложе на много лет.
2: Дело не моложе, а он какой-то у тебя сиплый, такое ощущение, что где-то его...
3: Нет, сиплый, я кричал, команда же, надо было раздавать вот эти вот указания.
1: Да-да-да, но, кстати, не стройка единая, жив стройотряд, досуг там тоже был на высоте во всех смыслах этого слова. Да ведь, товарищ командир?
3: Еще как!
1: Там еще конкурс «Мистер и мистер отряд», КВН. «Новогодние вечера с Дедом Морозом и Снегурочкой».
3: Я, честно, был Снегурочкой.
1: Правильно.
2: Летом? Новый год?
3: Я, да. Снегурочка краса, белокурая коса, принесла подарки даром, а зовут меня
2: Захар.
3: Правильно.
1: Для стройотрядовцев были организованы экскурсии, ежедневные дискотеки 80-х, концерты звезд эстрады, а звезд было много. Александр Иванов, Алексей Глызин, Игорь Саруханов, Олег Митяев, музыканты группы «Ума Турман», знаменитый режиссер Юлий Гусман, если уже просто о гостях, Аскольд и Эдгар Запашный, участники квартета и многие-многие другие. А еще однажды в стройотряде авторадио появился Владимир Путин. Как говорится, приплыли.
2: Ну, пришел морем, приплыл.
1: Он приплыл.
3: Не приплыл, а пришел.
1: Ну, пришел хорошо, пришел. По воде, да.
2: По воде, да. Ну, не то, чтобы прям он шел по воде.
3: На специально...
2: А то мы сейчас договорились.
3: На специальном катере.
2: Да, потрясающий катер на воздушных подушках прям так раз въехал на берег.
1: А
2: да.
1: Тут как раз случайно стоит ряд авторадио.
2: А тут как будто сидим.
3: Чьи гоняем.
2: Мы как будто, да. А мимо такие парочки удивительных мужчин в розовых рубашках одинаково.
3: Да, и в костюмах.
2: Гуляют.
1: Просто прогуливаются. Просто мужчины,
2: парами.
1: Сойдя на пляж с борта причалившего к берегу катера, премьер сразу поздравил, кстати, с днем рождения одну из девушек.
3: Было дело.
1: Да, девчонка из стройотряда цветы получила. А, очень быстро сориентировались братья Крестовские, спели Владимир Владимирович свою песню «Я так ждала тебя, Вова», а все бойцы стройотряда подпели. Путин улыбнулся, а потом сказал от души.
5: Хочу с вами поздороваться и выразить удовлетворение тем, как авторадио придумало и провело такую замечательную акцию. А вас всех, кто собрался в рамках этой акции, поздравить с тем, что вы прошли испытание, причем такое абсолютно демократическое, насколько я понимаю, и оказались здесь, в Сочи.
1: Разговор в неформальной обстановке был занимательным. Брагин, что ты тогда спросил у премьера?
2: Ну, понимаешь, я как-то распереживался, понимаешь, с Владимиром Владимировичем, он там, он и здесь, он
1: на
2: и галера. Олимпиада, да, вот, он и президент, а потом премьер. Я говорю, Владимир Владимирович, не устали? Вот, как-то я так вот искренне спросил. Вот.
1: Двойственный вопрос.
2: А какой-то подтекст сразу в этом увидели.
1: Да,
3: причем
1: да.
3: До сих пор подтекст слышу.
1: Еще потом спели пародию про Путина, глядя в глаза Путину. Да. Диск ему подарили, Мурзилок, с пародиями про него. В общем, весело было. Очень трогательно то, что буквально сегодня на просторах интернета я нашла целый смонтированный фильм про стройотряд авторадио, сделанный самими бойцами. И они даже песню сочинили. Послушаем маленький фрагмент.

0: Вот
1: там
0: еще
1: 5 куплетов и 5 припевов. Все прекрасно. Да. Всем бойцам стройотряда огромный-преогромный привет. Рады, гордимся, что и такой эпизод есть в биографии Мурзилок. Есть что вспомнить. История продолжается.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Лиавит желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Яндекс постепенно восстанавливает работу сервисов после масштабных сбоев. Подробности далее.
3: Про главное.
2: После масштабных сбоев Яндекс постепенно восстанавливает работу своих сервисов. Компания вернула пользователям доступ к личным кабинетам основных рекламных инструментов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Яндекса. В частности, вновь заработал кабинет управления рекламой, как на сайте, так и в мобильном приложении. Впрочем, некоторые ограничения пока сохраняются. Напомню, сбои начались после атак беспилотников на центры обработки данных компании в нескольких регионах. Позднее Яндекс сообщил о возобновлении работы большинства сервисов.
3: Про назначение.
2: Федор Щукин избран главой Дагестана. Такое решение приняли депутаты Народного собрания республики. Об этом сообщает агентство ТАСС. Выборы состоялись на заседании регионального парламента. Голосование было тайным. Кандидатуру Щукина поддержали 78 депутатов, а всего в голосовании приняли участие 87 парламентариев. На пост руководителя Дагестана претендовали три человека, которых ранее представил Владимир Путин. С начала мая Щукин уже возглавлял республику, но в статусе временно исполняющего обязанности. На эту должность его назначили после отставки Сергея Меликова. До перехода в руководство региона Щукин занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Главой республики его избрали на 5 лет.
3: Про автомобили.
2: Россиянам стали доступны сведения об истории машин, которые раньше эксплуатировались в Китае. Проверить машину можно как до ее ввоза в Россию, так и после. Об этом пишет «Комсомольская правда». Один из сервисов начал предоставлять такие отчеты в тестовом режиме. В них могут содержаться данные о прежних владельцах, пробеге, авариях и ремонтах, а также об использовании автомобиля в такси. Причем проверить можно не только машины китайских марок, но и авто других производителей, которые ездили по дорогам Китая. О том, насколько полезна такая информация при покупке машины, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
4: Расширение географии этой истории до Китая – это, конечно, важный момент, потому что мы все прекрасно понимаем, что сейчас основной импорт всех автомобилей, причем как собственного производства, так и тех брендов, у которых есть совместное производство на территории Китайской Народной Республики, это, безусловно, важно. И до этого вся эта информация была такой терра инкогнито неизвестной, потому что иероглифы, не все знают, как заходить на эти сайты, где что проверять, это все было сложно. И, конечно, формирование отчетов с этой информацией, оно, конечно, упростит обработку информации и понимание, что ты покупаешь. Нужно понимать, что добавление этой информации в отчеты проверки, оно на спрос никак не повлияет по одной простой причине, потому что на спрос влияет основной фактор – это цена и платежеспособность населения.
2: При этом эксперт отметил, что нововведение сделает проверку истории автомобилей проще, а их покупку более удобной. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 76 копеек, курс европейской валюты 93 рубля 77 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: Мурзилки.
0: Встречай.

0: Радио.
1: Наверное, есть исследование по поводу того, как вообще фамилия влияет на карьеру человека, на его жизнь, на судьбу и так далее. Да? Потому что, ну, если взять наших суперфиналистов, Лаврикова, Крицкий и Чугляев. Такие
2: разные
1: интересные
2: люди.
1: Фамилии. Абсолютно, да.
3: Лаврикова, ну, это с лаврами, да. Вот
1: Лаврикова, да, ну, Крицкий. Вот
3: получила свои лавры.
1: Да, получила свои лавры. В общем, друзья мои, от фамилии практически ничего не зависит. Зависит от того, установили ли гимн авторадио, слушаете вы нашу радиостанцию или нет.
2: Ну, и вот в данный момент, кстати, в банке сумма-то, ого-го, 23 тысячи рублей.
1: Кстати, да.
2: И вы можете получить эти деньги, если назовете нам песню, которая сейчас будет звучать в нашем эфире.
4: Вечернее шоу. Мурзилки.

0: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Между нами молния, химия, называйте это как угодно. Но главное то, что это уже продолжается 13-й сезон. А значит, это популярно, а значит, это кому-нибудь нужно.
2: Счастье особенно... нужно всем.
1: Абсолютно, да, потому что этот сезон у нас счастливый, напомню. Сезон любимой игры, который называется «Много денег». С нами в этом году генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Вот уже совсем скоро, 29 октября, мы возьмемся за четвертое желание. Ух. Это будет четвертый суперфинал, и появится в этой стране еще один человек, чью мечту исполнит именно радиостанция «Авторадио». Притом мы обязательно исполним то, что человек пожелал. Что бы он ни пожелал, мы исполним, потому что для нас нет ничего невозможного.
1: Может быть, квартира, может быть, дом на побережье, может быть...
3: Путешествие на Северный полюс.
2: Или в Доминикану.
1: Профессиональная фототехника, как было это у предыдущего суперфиналиста, да, вот захотел. Это действительно дорогого стоит, друзья. Да. В общем, любая мечта, любое желание, добро пожаловать в игру.
3: Да, ну и с гордостью я уже сказал о том, что в банке 23 тысячи, но у Гордеева есть еще больший повод для гордости.
2: Да, у нас есть генеральный партнер игры, которым я горжусь, это «Озонбанк». Он готов удвоить этот выигрыш, то есть, по сути, мы будем играть на 46 тысяч рублей. Вы просто открываете карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Ну, Татьяна, и гордо останови.
1: Озонова, да, останови.
3: Авторадио рулетку остановить.
1: 48-49 в конце телефона у Светланы из Владимирской области. Мечта следующая. Отпраздновать, наверное, лучше, да, все-таки 20-летие свадьбы с мужем на Сейшельских островах. То есть у нас как-то вот в последнее время все путешествие. То Доминикана, то есть Сейшелы.
3: Сейшелы, 20 лет свадьбы.
1: Да, давайте звонить Светлане.
2: Захар сейчас как сотрудник банка.
4: 20 лет свадьбы, Сейшелы заказывать будете на 20 лет? Захар, заказывайте.
3: Ведущий на 20-летие готов.
1: Готов вылететь на Сейшелы. Светлана, Владимирская область. Ждем. Пока.
3: Но Дим мы слышим, это радует.
1: Дим, да.
3: Но Дим, мы услышали, а Светлану нет. Но в любом случае, согласно правилам нашей игры, 3000 рублей мы отправляем Светлане.
2: Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Татьяна получит эти деньги на свою карту.
1: Светлана.
2: Светлана. Угу. Очень скоро получит эти деньги на свою карту. Смешите меня, «Озонбанк».
1: Нормально, нормально. Три суперфинала уже позади, друзья. Четвертый 29-го, мы напомним, 29 октября уже. То есть совсем-совсем скоро, через две недельки. И это, кстати, будет четвертый суперфинал. Потом будет пятый, уже ближе к Новому году. Но, внимание, под Новый год будет и шестой суперфинал, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио».
3: Ну, а банк игры подрастает до 25 тысяч рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Елена, запустите радиорулетку.
3: И Татьяна тоже запустите.
2: Да, Николай и Захар. Нет, Захар.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
1: Реклама спонсора.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
7: Второй кофе зерновой «Фреско эспрессо итальяно» ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
10: Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на «Глобус.ру».
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.

0: 25 лет на Авторадио.
1: Друзья, вы знаете, что спрос на установку систем умного дома в России вырос больше, чем в 3 раза по сравнению с годом прошлым.
2: У меня как-то и с тупым пока нормально.
1: А вот причина интереса является развитие искусственного интеллекта. Ну, у тебя, очевидно, он не развивается.
2: Нет.
1: А также упрощение управления. Лидерами роста стали умные шторы, датчики протечек, света и отопления. Ну и, естественно, востребованы также системы климат-контроля и освещения. Вот про умный дом и про его установку поговорим со специалистом. На связи с нами Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Андрей, привет.
3: Всем привет.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А скажи, пожалуйста, насколько грамотно установленный умный дом действительно облегчает жизнь? И, если возможно, приведи пример вот этого облегчения, пожалуйста.
3: Слушайте, ну приведу пример самый банальный. Я уже настолько привык, когда я на даче говорю «включи свет, выключи свет, сделай отопление сильнее или меньше», что когда я приезжаю домой, и мне все это надо делать, нажимать на кнопочки, мне очень непривычно это становится.
2: Скажи, у тебя умная дача, а не умный дом.
3: Да, у меня как раз умная дача, и я настолько привык, что, ну, ты что не скажешь, все происходит. И уже так к этому привыкаю. Ну, как бы, понятно, что с одной стороны ты ленишься, с другой стороны ты уже к этому привыкаешь, ну, потому что это действительно удобно. Не надо никуда вставать, там, не надо искать выключатель около кровати.
2: Было бы еще здорово, так покоси траву, да, и приезжаешь, а там уже...
3: Это тоже есть, секундочку, это тоже есть.
1: Умная газонокосилка, пожалуйста.
3: Да, даже снегоуборщики умные.
1: Главное, чтобы было электричество и интернет, верно? Верно ведь, Андрей, на даче?
3: Главное, чтобы был интернет. Но, опять же таки, некоторые системы умного дома работают локально, и вполне все работают неплохо, а некоторые, к сожалению, как вот показали сбои, перестают вдруг резко работать, начинается вдруг резко включаться отопление там, где не нужно включаться, или наоборот, кондиционирование не включается. Ну, в общем, есть и свои минусы, и свои плюсы.
2: Вот поэтому я и не доверяю умному дому, потому что что-то может пойти не так.
4: А вот насколько сложно установить вот этот умный дом в отремонтированную квартиру? Не говорим про отдельные газы, типа увлажнительный воздух, а вот прям про полноценную систему.
3: Ну... На самом деле, если мы говорим про выключатели, сейчас есть большое количество специальных датчиков, которые, в принципе, очень быстро можно установить. Там, если мы говорим про тот же свет, там просто меняем, условно говоря, лампочки, ну, если не хочется возиться с выключателем. Там с розетками примерно такая же ситуация, то есть большое количество различных умных розеток под разные системы умного дома. Но если говорить про то же отопление, датчики протечек и прочего, их тоже огромное количество разных производителей, что в целом там не составляет труда это все установить самому.
2: А скажи, пожалуйста, подождите, самому. То есть, в принципе, даже человек, который совершенно не разбирается в этом, может все это сделать? Или все-таки лучше пригласить специалиста, который подключит тебе и сделает полную систему умного дома?
3: Ну, полную систему умного дома можно ставить только, если вы делаете ремонт, по-другому просто не получится. Mm-hmm. А банально заменить самому лампочку, нажать 5 раз на выключатель и подключить ее к условной там колонке, ну, это может сделать любой человек. Mm-hmm. А понятно, что в систему электричества, наверное, я бы сам не полез, ну, лишний раз, потому что можно что-то не то подключить, но там тоже нет ничего сложного на самом деле. То есть, если человек хоть раз сам менял выключатель, или, по крайней мере, понимает, что один провод, условно говоря,
1: плюс
3: это
1: другой
3: фаза,
1: минус,
3: другой
1: да.
3: ноль.
1: Да.
3: Ну да,
2: пальцы
3: это земля,
2: можно
3: ну,
2: проверить,
3: там нет
2: что.
3: Ничего сложного. Но при установке вот одного такого реле, 3 реле мы спалили. Оказалось, что у меня было неправильно подписаны провода.
1: Изначально было неверно сделано.
2: Да.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, хорошо, кто-то захочет себе систему кондиционирования, но ведь не все кондиционеры, они просто-напросто банально поддерживают эту систему, хотя они вполне такие современные, но они не могут быть интегрированы. То есть, опять-таки, замена и попадание на деньги.
3: Нет, абсолютно нет. Сейчас есть очень классные инфракрасные пульты, которые точно так же подключаются к системе умного дома, к тем же умным колонкам, где можно задавать сценарии, и, в принципе, любой гаджет можно, у которого есть пульт инфракрасный, неважно, что это телевизор, проектор, звуковая система, да все что угодно. И все это можно интегрировать в систему умного дома благодаря вот этому умному пульту, который стоит там не так дорого.
2: А что скажешь про кибербезопасность? Ведь ходят слухи, что ИИ может, в принципе, влезть в любой гаджет.
3: Слушайте, да не только ИИ. Ну, как бы, если система безопасности домашнего Wi-Fi оставляет желать лучшего, как это очень у многих сделано, и пароль там состоит условно из 5 цифр, то, ну, 8, из 8 цифр, то понятно, что любой маломальский мамкин-хакер из соседней квартиры может попытаться это все взломать, влезть и начать пакостить.
1: Давай теперь к меркантильному перейдем, Андрей. Сколько может стоить установка умного дома в типовую квартиру? Давай, что называется, посмотрим, как будто бы квартира вообще, ну вот, голые стены, да, и там мы хотим интегрировать все по уму, что называется, со штроблением, с этими умными шторами, которые по сценарию будут открываться-закрываться. Это первый вопрос. И второй вопрос, то, что можно сделать самому, покупая вот эти вот розетки, лампочки и так далее.
3: Ну, смотрите, штробить сейчас уже не обязательно, потому что большинство систем умного дома, оно, как бы, условно говоря, беспроводное. Главное, чтобы было электричество. А если же говорить про проводные системы умного дома, они действительно достаточно дорогие. Там собирается целый отдельный щит, который также можно потом подключить к условной колонке. Ну, там цифры начинаются от сотен тысяч рублей. Если же говорить просто про датчики, то можно поискать аналоги датчиков на зарубежных маркетплейсах и, в принципе, уложиться в десятки тысяч рублей.
1: Ну да, чтобы они работали по протоколу Zigbee, да?
3: Ну, Zigbee, говорят, например, на своем, да, там разные есть варианты.
1: На английском. Ну, да. Мы-то, Андрей, понимаем, что мы говорим на одном
2: мы
1: языке.
2: Как-нибудь со своим тупым домом еще поживем.
1: В общем, в любом случае...
3: Мы еще Wi-Fi не обсудили.
1: Это тема отдельного разговора. Спасибо огромное. Андрей Яблонский, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, с объяснениями был в нашем эфире. До свидания.
2: Спасибо, Андрей. До встречи.
4: Счастливо.
3: Всем пока.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph Ice-10. Поставь новый автограф.
3: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
4: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/intech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостарт».
1: Что объединяет нас в праздники? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в магните и Dixi.
2: Лотерея «Спортсоюз», алгоритм 0.15, «Мечталион», сумма лотереи до 1 ноября 2001 года, тираж 1.216, дата 01.11.2016, информация об организаторе лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, количество призов при выигрыше, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru, 18+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Авторадио.

0: Евгений Маргулис, сейчас отдельный привет, поскольку у нас тут есть планы на квартирник сразу же, да, забегая вперед. Мне просто мама спросила, говорит, слушай, Маргулис, какая интересная фамилия, наверное, прибалтийская?
1: Грек.
0: А, нет, греческая, да, греческая. Я говорю, да, у Евгения Шулимовича, скорее всего, именно греческая фамилия, греческие корни. Ладно,
1: фамилия такой, так называется наш сегодняшний лайв-чат. Посвящается не Маргулису, а вашей фамилии конкретно. Знаете ли вы происхождение своей фамилии? Нравится ли вам она? Почему нравится или почему не нравится? И были ли мысли когда-нибудь взять и поменять эту фамилию? Очень интересное сообщение приходит. А какие варианты фамилии просто?
0: Нам пишет Сергей, а у него на аватарке Спартак. Сейчас поймете почему. Привет, меня зовут Сергей Мишулин. Я очень горжусь своей фамилией. Так сказать, любимый всем Карлсон и Саид. Ну понятно, Спартак. Мишулин,
1: Мишулин, да, да, да.
0: Поэтому Спартак на аватар.
1: Спартак Мишулин, да, известнейший. Ну, я вдруг, если кто не понял, что
0: да
1: это...
0: Да ладно, кто-то не знает Спартака Мишулина. Что?
2: Ну, не всем столько лет, сколько тебе.
1: Справедливое замечание. Спартак Мишулин, известнейший советский актер, который играл Карлсона и Саида в «Белом солнце пустыни». А я живу в городе Нурлат, в Татарстане, пишет Владимир. В нашем городе проживает более 50 тысяч человек. Моя фамилия Школьников. И такая фамилия есть только еще у моего брата. Вот так. И больше ничего.
0: Школьников. Ну да, мне не попадалось тоже Школьниковы на пути жизненном ни разу.
2: А Ольга пишет. Девичья фамилия моя Чеботарева. Очень древняя фамилия. В деревне даже кладбище разделено на

0: Сказочник.
1: И сказочники, да. Ну, такой самый мрачный сказочник, по-моему. Да. Вот, но в школе узнала, откуда она, и теперь понимаю полностью корни. Узнала, что она идет от голландских немцев. Дошел до прадеда моего... До прадеда моего деда?
0: До прадеда деда,
2: прадеда деда, это прапрапрапрапрадед.
1: Да, и все были плотники, вот так вот, да. Ну, Василий...
0: Но ни одного сказочника, получается.
1: Сказочника, да.
0: Друзья, давайте продолжим. Смотрите, какая интересная у нас беседа завязалась по поводу вашей фамилии. Знаете ли, откуда ваши корни? Собственно, нравится вам фамилия? Хотели, может быть, поменять, потому что есть и такие рассказы, да. Так что продолжим через час озвучивать историю.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра без осадков. Ветер восточных направлений 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 градусов. И днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Мурзилки.
1: 25 лет на Авторадио.
2: Вновь в эфире история государства российского, да и не только, собственно, в пародиях от Мурзилок.
3: Как мне нравится вот эта формулировка.
2: Да?
3: Да, история государства.
2: Не я придумал, придумал наш автор пародии, кстати. Вот, 25 лет уже, как наш пародийный конвейер работает безостановочно, ежедневно, кроме выходных и праздников, выдавая на гора одну, две, а то и три пародии в день. Будь здоров, Захар.
4: Спасибо.
2: Ну, благо чего-чего, а вот обсуждений у нас действительно всегда хватает тем для обсуждения. Еще раз подчеркну, безостановочно, и даже когда страна и мир в целом переживали непростые времена, мы, тем не менее, продолжали задорной нотой и меткой рифмой поддерживать людей.
3: Имеешь в виду период пандемии?
2: Да, да? Именно его я имею в виду. Немного предыстории. 31 декабря, напомню, 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем в городе Ухань в Китае. Сразу же в России был создан тогда оперативный штаб для борьбы с COVID-19. В марте 2020 года был выявлен первый случай заболевания в Москве. Заболевшим оказался российский турист, вернувшийся из Италии.
4: Подожди, потом, я помню, Путин объявил карантин по стране.
2: Да, да.
4: Так что непривычно, конечно, было на удаленке.
2: Да, но это, кстати, тоже в марте, в конце марта уже началось. Ну и в целях борьбы с распространением пандемии COVID-19, вот с 30 марта по 11 мая 2020 года в России действовал режим нерабочих дней. Чудно, правда, было видеть пустые улицы.
3: Вспоминаешь сейчас, что-то
2: да, сидеть безвылазно дома.
4: Но помните вот эти вот предложения? Давайте четные дома будут гулять.
3: Да, да, гулять
4: сегодня,
3: домами,
4: а завтра нечетные номера.
3: Когда собаки, с которыми нужно гулять, сдавались в аренду.
4: Да-да-да. И полиция, которая ходила и задерживала людей, которые шли в магазин. На моих глазах.
2: А я всем бегом занимался. И, ну, понятно, что в маске. Выбегал, если видел патруль. Ну, я, естественно, убегал в другую сторону.
4: Да, мой приятель тоже по лесу убегал.
3: А я с собакой гуляла, и все великолепно. Никто меня не останавливал.
2: Да, но ты по лесу гуляла, там, наверное, патрулей не было. Ну, вообще, мы тогда...
3: не было патрулей, я сейчас с патрулем не
2: Мы же тогда работали не то, что до мая, нас же тогда еще и продлили.
3: До лета.
4: Да. До конца отпуска,
2: До лета тогда у нас у каждого дома была собственная радиостудия, и с этим тоже было много всяких интересных казусов.
3: Тогда наша, конечно, команда сработала вообще оперативно. Да и мы как-то быстренько так подстроились.
4: Да, впервые мы вещали действительно не из студии, а через интернет.
2: Да, не видя друг друга практически, да.
3: И тут... с экрана.
2: Да. Тут и собаки вмешивались иногда.
3: У меня собака всегда сидела в студии. Ну, то есть вот в студии. У меня
4: под
3: была
4: столом.
3: Под столом в гостиной, а под столом в гостиной. Всегда со мной собак. Создавая, конечно, периодически помехи, шумы и так далее.
2: Да, ну многие компании тогда перевели часть сотрудников на удаленный метод работы, что стало вообще настоящей революцией в стране. Еще благодаря пандемии начался настоящий бум курьеров. Бравые владельцы электробайков стали неотъемлемой частью городского пейзажа. И теперь так и остались, собственно. Ну и, наконец, 11 августа 2020 года Минздрав РФ сообщил о регистрации первой назальной вакцины в России «Спутник». ВИ, разработанный центром Гамалеи, и началась массовая вакцинация от ковида. Но поскольку русский человек всегда подозрительно относится к чему-то новому и непроверенному, немногие сразу готовы были колоть себе неизведанную вакцину, поэтому поначалу вакцинироваться готова была лишь четверть наших граждан. Ну, собственно, этот факт и лег в основу нашей пародии, как воспоминание о том странном и удивительном периоде нашей жизни. Итак, Мурзилки, пандемийная пародия 2020 года.
1: Вечернее шоу
0: «Мурзилки Лайф».
1: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
3: Прививка идет в руку, да.
4: Но это не прививка.
3: Это художественная фантазия сейчас в песне будет.
2: Ну, потому что всегда хочется, чтобы ниже пояс.
4: А то будет ниже челюсти.
3: Простите нас за это, правда.
5: Позови меня тихо по имени, ниже пояса

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Пароль?
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Мерси» в ассортименте. 100 граммов – 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Бронхомос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: В новом «Жакта 9» Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак».
16: Подробности на jackcar.ru.
17: Авторадио.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
18: В Москве 20:00.
1: Новости.
19: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России увеличат расходы на лекарства. Подробности далее.
20: Про главное.
19: В следующем году на обеспечение россиян лекарствами планируют направить дополнительные средства. На эти цели в бюджете 2027 года предусмотрели еще 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает агентство «Интерфакс». По его словам, всего регионам планируют выделить 113 миллиардов. При этом все действующие программы лекарственного обеспечения сохранятся. Между тем, правительство расширило перечень стратегически значимых препаратов. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В список добавили два вида инсулина, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний и острого инфаркта. Их производство должно быть обеспечено в России. Помимо этого, такие препараты имеют приоритет при государственных закупках.
20: Про мошенников.
19: Аферисты начали предлагать автовладельцам услуги по прекращению международного розыска машин. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники обещают за деньги удалить сведения об автомобиле из баз Интерпола. Однако в ведомстве подчеркнули, что посредники не могут гарантировать такую услугу. Решение о прекращении розыска принимает правоохранительный орган той страны, которая его объявила. Кроме того, даже документы о законной покупке машины не исключают того, что раньше она могла быть похищена. Поэтому сами по себе такие бумаги не могут служить основанием для прекращения международного розыска.
20: Про город.
19: В Москве начали тестировать цветную разметку, которая должна помочь водителям заранее выбирать нужный съезд на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Первые линии нанесли на проспекте генерала Дорохова при движении в сторону области. Синий цвет указывает путь к съезду на МКАД в северном направлении, а красный — в южном. Такие же обозначения появились на дорожных указателях. При этом привычные знаки и разметка остаются на месте. В Дептрансе рассчитывают, что это поможет водителям избежать резких перестроений перед съездами. О том, насколько удобной окажется эта система для разных водителей, Авторадио рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.
0: Для водителей, которые постоянно проживают в Москве и Московской области, легче ориентироваться на МКАДе и каких-то сложных развязках, потому что система развязок в Москве достаточно серьезно отличается от регионов, она сложнее. С другой стороны, не будем забывать, что подобной цветной разметки не прописано в правилах, и ее не прописано в других нормативно-правовых актах. Соответственно, этот эксперимент может начать вводить в заблуждение водителей, которые приезжают в столицу из регионов. То есть люди, которые проезжают, например, несколько тысяч километров, попадают в Москву на кольцевую автодорогу, видят эту разметку и могут абсолютно не понимать, для чего она, что с ней делать, потому что видят они ее впервые, в правилах дорожного движения ее нет. В перечне разметки, которую они видят на дорогах общего пользования в своем регионе, этого нет. Не будут понимать, что с этим делать.
19: Эксперт также добавил, что подобные изменения необходимо синхронизировать с правилами дорожного движения. Эксперимент продлится не менее года. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 83 рубля 76 копеек. Курс евро по данным регулятора – 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
11: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед!
21: Вечернее

0: 35 лет в эфире.
1: И снова добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
3: Привет.
1: Ивановы, Сидоровы, Петровы.
2: Черные скрипки. У меня была знакомая черная скрипка.
1: Ох ты.
2: Фамилия такая.
1: Красиво. Черная дефис скрипка.
2: Да, да, но звучит, когда вот просто представляешь, да, черная...
1: Круть.
2: Да, черная
1: скрипка. Ну, больше всего Ивановых. Даже у меня он в книжке, послушай, особенно Александра Иванова. Ну, Александр самое популярное имя, Иванов самая популярная фамилия.
2: Да.
1: Саша Иванов из группы Ронда. Айвон, певец, да, из Беларуси, тоже
2: да,
1: Саша
2: да,
1: Иванов.
2: Да, да,
1: есть
2: да.
1: Диджей Саша Иванов.
3: Есть звукорежиссер, у которого мы писали альбом, по-моему, который называется «Все свои»,
1: да,
3: в театре на Таганке. Тоже Саша Иванов.
1: Да.
2: Я думал, ты про Логинова говоришь. Помнишь, мы еще...
3: Нет, это другой. Саша Иванов.
1: Почему тут Логинов? Ну, хотя тоже прикольная фамилия Логинов.
3: Слово пришлось.
1: Редкая такая. Даже не знаю, кто у меня еще Логинов есть.
3: У меня ни одного Логинова.
2: У меня тоже нет. Кроме вот этого.
1: Да. В общем, друзья, продолжаем по поводу фамилий, да, может быть, вам встречались какие-нибудь интересные фамилии, и как, собственно, вот они отражались на характере или нет? Допустим, Гадюкин может быть милейшим человеком на самом деле, добрейшим, прекраснейшим человеком Гадюкиным.
2: У меня сейчас у дочери в классе появилась новенькая. Вздыхалкина.
3: Как? Вздыхалкина?
2: Я когда увидела, я так вот умилилась, я говорю, как она? Она говорит, пока еще не освоилась. Я говорю, пожалуйста, подружись с этой девочкой. Мне кажется, ей не очень просто.
1: Ну, друзья, пишите нам, интересна ваша история. Плюс 7-915-459-2020. Мы продолжаем.
0: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Полисан».
4: Реклама спонсора.
5: Ваш коллега.

0: Я представляю, я знаю, у кого сейчас именно вот такое настроение, когда ла-ла-ла-ла. Давайте поздравим.
1: Вечернее шоу Мурзилкина Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
0: Натуральный блондин, он на страну такой один. Николаю Баскову 50, друзья! Ура! Нет, не так. Народному артисту России Николаю Баскову 50!
2: Да, по-любому хорошо.
0: Именно
2: да.
0: Так. Когда-то Коля сказал в нашем эфире «Скромность – это путь к забвению», и тогда мы тоже взяли на вооружение это самое правило. Хотели ему набрать прямо сейчас, но в данный момент он занят.
2: Ну, конечно, понятно. Ты что, я представляю, там что сейчас происходит.
0: Нет, просто концерт. Он на сцене, да, свой день рождения.
2: Поэтому я говорю, что я представляю, что там происходит.
0: На лайф-арене в Москве, причем все билеты на этот гала-концерт давно проданы, поэтому Коля решил сделать дополнительный 16 октября. Ну и по поводу юбилея Николай сказал следующее. Я живу, наверное, в другом состоянии. Я считаю, что вчера это прошлое, завтра это надежда, а сегодня это подарок. Поэтому каждый день я считаю подарком для себя. И для меня нет разницы в каких там цифрах, потому что в любом случае это состояние твоей души. Нас с Колей связывают долгие годы дружбы, да, коллеги?
2: Реально, мы познакомились, когда ему было 25.
0: Ну, был еще такой юный.
2: Ну, 24 года назад мы познакомились.
0: Такой 26. Пафосный, всегда ходил в костюме. Ну, потому что он был уже оперный певец.
2: Знаешь, самый молодой Ленский,
0: да, после Большого театра. И тогда только начинал свою эстрадную карьеру. И мы попросили его в нашем клипе
3: мгновение спеть.
0: Надеть именно драные джинсы.
3: И спеть оперную партию.
2: Да, он сделал и то, и другое.
0: В общем, было дело, да. А потом мы с ним встречались, естественно, и на живых концертах, на различных мероприятиях, где он был ведущим, кстати, потрясающим ведущим. И мы помним, что однажды...
2: Это талант, безусловно.
0: Однажды 40 минут держал паузу, это когда была просто какая-то техническая проблема на каком-то из концертов. Это было, конечно, потрясающе. Ну, один из главных подарков Басков сделал себе сам. Он закончил, наконец-то, ремонт своей огромной квартире
2: сам?
0: В центре Москвы.
2: Ты сказал, сделал себе сам. Коля сделал
3: молодец!
2: Сам ремонт. Вот это сенсация.
0: Представляете,
2: Басков клеит обои там.
0: Ну, а почему нет? Не, ну понятно, что не клеит.
3: По поводу вложил.
0: Вложил 1 миллион евро в ремонт, представляете?
3: Ну, естественно, в рублях.
0: Да, 320 квадратных метров.
3: А там удивительно еще сэкономил, мне кажется.
0: Ну, в общем, по словам артиста, правило его жизни звучит так. Самое главное – не сидеть и ждать, когда тебя позовут. И еще одно важное правило – не завидовать коллегам. В общем, друзья, поздравляем нашего друга.
2: Поздравляем.
3: Коллегу, поздравляем.
0: Артиста Николая Баскова с днем рождения.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Первый выбор. Качество без переплат. С 1 по 31 октября. Филе Минтая. Всего 499 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: какая-то сухость у нас.
1: Суши-город, да, правда.
2: Называй вещи своими именами. Сушняк.
0: Это как-то надо увлажнить помещение.
1: Да. Захар, сбегаешь, пока мы побеседуем.
0: Но сегодня буквально, хоть и не в первый раз, появилось сообщение, что приборы для увлажнения воздуха, попросту говоря, увлажнители, помимо того, что полезны, еще и вредны. Естественно, при нарушении правил эксплуатации. Обсудим тему с семейным врачом. С нами Анна Ивашкевич. Анна, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Анна, объясните нам, пожалуйста, популярно, а почему сухой воздух в помещении, будь то офис, студия, спальная, детская, почему это плохо?
3: А это плохо для нас, то, что мы с вами можем чаще болеть ОРВИ и разными заболеваниями, которые переносятся с нами, называются, по воздуху. А как наша с вами слизистая оболочка носа становится высушенной и легче переносит, и у нас нет того барьера, который нас защищает от как раз всех вирусов и ненужных нам с вами бактерий.
0: Понятно.
1: Так, и вот увлажнители. Вот,
3: тут, чем лучше увлажнее. Угу. Да, и смотрите, есть увлажнители, в которые все начали когда-то там, особенно в ковид, очень сильно скупать и считать, что мы с вами защитимся от всех сразу проблем. Но увлажнители своих бывают другие проблемы, что если мы с вами слишком сильно увлажним воздух, порядка 60 и более процентов, мы с вами получим плесень на стенах или даже на там, диванах, там, на покрывалах, которые еще были хуже, чем вирусы ОРВИ и тому подобное. Так, так что как это? Нужно все в рамках нормы держать.
0: Давайте
3: и стараться
0: пойдем.
3: Не очень отвлекаться.
1: Да, ну вот их предлагают же в ассортименте. Какие они бывают, эти самые увлажнители? Я вот видел, у нас у новостников стоят такие вот прям около компьютера такие, как колонки умные, такие примерно.
2: Ну, такого размера цилиндры.
3: Да, вот смотрите. Которые, знаете, пар выпускает, такой именно прям белый воздух. Да, это чаще всего ультразвуковые увлажнители. Есть, которые вы туда наливаете водичку, да, она нагревается, проходит через фильтр, считается вот самый как раз безопасный, если его часто менять, каждый день желательно его менять. И он более такой естественный для нашей среды. А есть еще увлажнители, которые туда вставляют специальные аэрозоли. Там, могут быть, они еще даже с каким-то там, не знаю, запахом, что считается и на самом деле не очень хорошим вариантом для нашего организма. Вот старый, простой, куда вы налили себе воду, его аппаратик нагрел и пустил через мокрый фильтр, считается самый лучший, самый безопасный для вас.
0: Почему?
3: Потому что, смотрите, там не скапливается минеральная пыль, вот та, что да, иногда оседает, которая бывает на ультразвуковых увлажнителях. Она не очень полезна для здоровья, когда мы ее вдыхаем, особенно когда она близко с нами стоит. А когда мы вдыхаем просто правый воздух, это считаете вы, да, то же самое, вспомните метод с картошкой. Да, нагрели картошку, там идет из нее пар, и вы увлажняетесь. Вот это самое считается такой лучший и полезный.
2: Анна, скажите, пожалуйста.
3: Почему мне нужны всякие масла? Да, сейчас масла не нужны, потому что они, наоборот, могут... Это, знаете, вы то же самое, ну, конечно, не как вейпы подышали, а вот что-то вдохнули себя дополнительно маслами, и на ваших легких это еще и село. Это вообще не очень позитивно.
1: Да как же в бане, в сауне сидишь с маслами?
2: Нет, все-таки немножко другая история. Анна, я знаю...
3: Там не так, там у вас нагревается, да, там уже процесс нагрева. Это если вы нагрели, но не увлажнили, это совсем другой вариант.
2: Я вернусь к началу разговора. Вы сказали, если увлажнить до 60-70% воздух. Ведь мы же понимаем, что датчик влажности в увлажнителе стоит непосредственно в нем самом. И он показывает влажность не во всей комнате, не во всем пространстве, а непосредственно вот то, что приходит на этот самый датчик. Потому что я представляю, что комната с влажностью 60-70% – это будут тропики.
3: Это верно. Если вы еще знаете, такие бывают большие же увлажнители, которые любят вот, покупают, да, чтобы сразу большое пространство. А когда маленькие, да, вы же увлажняете, например, вы устаете поближе к себе, где вы спите, да, и там кровать. И там у кровати обычно бывает обивка. И обивка-то пропитывается.
2: Ну и ты ставишь увлажнителю там, что 50% или там 40%, и выключайся. Он и выключается.
3: Вот надо ставить, чтобы это было как раз не больше хотя бы. 40-50 достаточно. И не увлажнять выше 60%. Да, потому что вы понимаете, вы как бы в плюс работаете и в минус. И еще надо подчеркнуть важный нюанс. Воду надо менять каждый день.
0: Ну, вот, я как раз хотела спросить, как еще может навредить даже самый хороший увлажнитель, какие ошибки допускают пользователи, тем самым вредя же своему здоровью. То есть его нужно чистить, менять воду, да, опять-таки в правильном режиме использовать. Все так, что-то еще, ничего мы не забыли?
3: Фильтр менять, промывать, и воду желательно наливать чистую, не из-под крана, чтобы как раз то, что у нас с вами вода из-под крана, фильтрованную желательно, да, потому что, опять-таки, в воде, которая течет у нас из-под крана, очень много разных солей, и эти соли как раз негативно влияют.
0: Понятно. Все запомнили, спасибо огромное, хорошо. Семейный врач Анна Ивашкевич была с нами, всего доброго.
1: До новых встреч.
2: До свидания.
4: До свидания. Вечернее шоу.

0: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОК «Кайл Эстрейт», ОК «РН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
4: Я иду в Каре. А вы?

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками, проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка, верни, друга нет, журнал «Мурзилка» с нами 100 лет».
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
6: На все тоной над голами. Это Аэрофлот.
5: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Авторадио.

0: Ну вот, легок на помине, Александр Иванов.
1: Иванов, да. Опять Иванов, опять Иванов.
0: Самая популярная фамилия, самое популярное имя в нашей стране и сочетание, соответственно, Александр Иванов. Продолжаем про фамилии в лайв-чате.
2: Лайв-чат.
1: Очень большой отклик получил этот лайв-чат. Знаете ли вы происхождение своей фамилии, нравится ли она вам или нет, и хотели бы вы ее поменять? Ну и там какие-то попутные истории сразу еще возникают. Давайте почитаем.
0: У меня родословная разноперстная, пишет Борис. С одной стороны, от одной, я от бабушки отношусь к ветви Корф-Шмизинг. Корф-Шмизинг.
1: Круто.
0: Я всегда почему-то стеснялся этого. Но сейчас старшие сыновья решили взять фамилию бабушки. Ну, немецкие корни или австрийские.
1: Корф-Шмизинг.
0: Да, Корф-Шмизинг. Звучит, конечно, прям ярко.
1: Как вызывающе. На плацу как будто. Да. Корф-Шмизинг. Ай-два. Извините, я просто свои больные фантазии какие-то. А вот человек, у которого ник почему-то Паштет. Не знаю, может, он Паша, там, не знаю. А фамилия у него Ладан. Ударение на первый слог. Редкая фамилия. Не мониторил, правда, откуда она пошла.
0: Ну как,
1: нравится.
0: Откуда? Понятно, откуда.
1: Говорят, что Ладана и черт боится. Может, и правда, весь в смайликах пишет нам Ладан. Вот
0: человек
1: по фамилии Ладан, да.
3: Татьяна пишет, моя фамилия Присяжная. По фамилии удалось узнать, что мы дворянского рода. И несколько раз было такое, что спрашивали фамилию, я называла, а мне говорили, ну это хорошо, а фамилия-то какая? Очень горжусь ей, вышла замуж, фамилию не меняла.
0: А как вам Полковникова? А? Да, Варвара, да. Полковникова. Отлично. С детства все подшучивали, что муж должен быть с фамилией генералов. В итоге стала Диановой.
1: Теперь вы полковник в запасе, можно сказать так, да? У меня вообще культовая фамилия. Для тех, кто смотрел сериал «Бригада», тот поймет, пишет нам Александр Белов. Даже так зовут до сих пор некоторые. Саша Белый. Я, кстати, копался в аналах своей фамилии в истории и наткнулся на то, что у нашей семьи даже свой герб есть, если вот так предкам пройтись у Саши Белого.
3: Надежда из Иркутска пишет. Моя девичья фамилия Тюлькова. Произошла от слова «тюлька», мелкая рыбешка. Раньше фамилию придумывали из того, чем человек занимался. Видимо, мой дедушка ловил рыбу. Сейчас по мужу Павлова вообще никакой интриги, слишком просто.
0: Угу. Вот еще есть Финатов. Точнее, Лилия пишет, что она Финатова, и ее часто путают с Филатовой, а это очень злит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ни раз не спрашивали у Юли Зиверт, почему она Зиверт?
1: Ведь спрашивали.
0: Это... Спрашивали, да?
1: Когда первый раз она у нас была на живом концерте, это было очень давно.
0: И? Я не помню, честно говоря,
2: я тоже не помню, кстати.
0: Ну, потому что как можно было стать единицей измерения эффективной эквивалентной доз ионизирующего излучения?
1: Вот именно ты ей прочитала, она сказала тебе, что... Культурно сказала, что...
0: Ты дурак, Брагин.
1: Да, да, она хотела так сказать, но она сказала, культурно сказала, что нет, я не в честь этого назвалась. Вот.
0: Понятно. Ну, все равно довольно забавная фамилия. Ну, наверное, псевдоним получается, да, у Юлии. А мы сегодня, еще раз напомню, говорили о фамилиях. То, что у нас в стране по-прежнему самые популярные Ивановы, затем Кузнецовы, Смирновы, Поповы, Петровы, Васильевы, а далее Магомедовы, Алиевы и Каримовы. Страна многонациональная, понятно.
2: Конечно.
0: Ну и фамилии очень и очень много. И по этому поводу у нас сегодня вообще удивительный эфир получился. Тут и юбилей, да, и такие...
1: Юбилей на юбилей. Наш юбилей, да. Вернее, как он и продолжается, и входит в свою самую активную стадию, потому что у нас все-таки будет еще и знаковое мероприятие в связи с этим. И плюс город 312 с ними отметили,
0: да,
1: их 25-летие.
0: Их 25-летие, а там тоже фамилии такие Притула.
1: Притула. Тоже?
2: Притула,
0: Притула, да, Притула. Интересно, а про Дианы Макарова у нее получается.
1: Была,
0: да?
1: Уже.
0: Была уже, да.
1: Теперь... Замуж вышла.
2: Она изначально
1: вышла
2: была Макарова, да.
0: Да, сейчас... ну и...
1: Сейчас Притула, видимо.
0: Бутусов сегодня юбилей 65.
2: Ну и...
0: Басков 50. 50. Да.
2: Ну, в принципе, день такой, знаковый.
0: Знаковый, да. И что ты уже... Смотри, оплизнулся, как Захар.
1: Он понял, сколько надо поводов, сколько боже мой, поводов, а мы еще сидим в студии.
0: Да, давайте прощаться, друзья. Не будем сидеть в студии, пойдем праздновать. Благо, всегда действительно есть повод у нас у Мурзилок. Брагин, Гордеев, Захар, счастливо, спасибо за внимание. Это было шоу «Мурзилки Лайф».
1: Пока.
3: Вечернее шоу
4: «Мурзилки Лайф».
3: Брагин, Гордеев и Захар. 25 лет в эфире. Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Маша, внучка писала?
8: Велозабег предлагает в парке.
7: А, реванш за гонки на сапах.
8: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
9: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
14: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
15: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хит, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зивер, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России утвердили размер технологического сбора на электронику. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Новый платеж для производителей и импортеров электроники начнут взимать уже в декабре. С 1 числа в России заработает технологический сбор. Его ставки утвердил Минпромторг. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на опубликованный приказ. Сбор коснется смартфонов, ноутбуков и некоторых видов телефонов. Для ноутбуков базовая ставка составит 746 рублей за штуку, а для смартфонов 373 рубля. При этом сумма может быть выше или ниже. Она зависит от того, внесены ли сведения о марке и модели устройства в государственную систему маркировки.
3: Про пожары.
2: В подмосковном Подольске полностью потушили пожар на станции заправки газовых баллонов. Погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Возгорание произошло в металлическом ангаре на окружной улице. Огонь охватил 2400 квадратных метров, а с территории эвакуировали 23 человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Причины пожара устанавливаются.
3: Про нововведение.
2: С 10 ноября в России начнет действовать новый ГОСТ для остановок общественного транспорта. Об этом сообщил Минтранс. Остановки разделят на три категории по числу пассажиров. Стандарт определяет требования к освещению, посадочным площадкам и навигации. В павильонах предусмотрят место для коляски, а для слабовидящих – тактильные и звуковые указатели. На более загруженных остановках рекомендуют Wi-Fi, зарядки, а также видеонаблюдение.
3: Про футбол.
2: Российский вратарь Матвей Сафонов помог французскому Пари Сен-Жермен обыграть английский Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Матч второго тура прошел в Манчестере и завершился со счетом 4-2 в пользу гостей. Уже в первом тайме парижане отправили в ворота соперника три мяча. Отличились Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья. После перерыва хозяева попытались отыграться. Эрлинг Холланд сократил отставание, а затем четвертый мяч в составе ПСЖ забил Манеса Клиуш. Позднее Холланд отличился еще раз. Сам Сафонов провел на поле всю встречу и несколько раз отражал удары соперников. Подробнее о том, как российский голкипер проявил себя в этом матче, Авторадио рассказал комментатор в спорте Александр Седов.
4: Сафонов сыграл против Ман-Сити достаточно хорошо. ПСЖ вел 3-0 по ходу матча. Сафонов отыграл первый тайм на 0. Да, он не совсем справился. Да, Ман-Сити мог забивать еще. Но это такой соперник, это такой матч, когда ПСЖ все равно допускает момент у своих ворот и будет просто создает еще больше и имеет достаточно класса, чтобы реализовать то, что создает. Пропустить два мяча от Холланда в таком матче, когда ПСЖ победил, ничего страшного, тем более, ну, глобально в этих мячах он не виноват, там даже про не выручил, наверное, тяжело говорить. Это были удары, где спасение голкипера из разряда чудес. Здесь, опять же, главная победа, он выполняет ту роль в команде, которая от него требуется. Как и остальные игроки ПСЖ, Сафонов помогает и позволяет своей игрой команде побеждать.
2: После этой победы ПСЖ набрал 6 очков в двух матчах и возглавил общую таблицу Лиги чемпионов. Ман-Сити с тремя очками занимает 17 место. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 83 рубля 76 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, а я, напротив, только что захожу в эфир, дорогие друзья, и от этого, кстати, счастье у меня не убавляется, а, напротив, становится побольше. Если у вас сегодня поводов для того, чтобы быть веселым, счастливым и бодрым, не нашлось, например, в течение дня, то уж, включив авторадио, вы точно поймете, что жизнь прекрасна, удивительна и великолепна. Собственно, как и вы сами. Посмотрите на это с этой стороны, друзья. Привет еще раз, Олег Пивунов у микрофона. Страна, ну что делаем громче?

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: для моей машины, раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
6: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
13: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
14: Авторадио.

Да уж, в суете взрослых жизни, дамы и господа, нам ли не знать, вдвоем побыть иногда это просто чудо какое-то, счастье, я бы даже сказал. Ипотеки, дети, дачи и другие прелести нашего с вами существования, конечно, не дают насладиться иногда компанией хорошей. Но есть минуты, когда все-таки вы вместе, а рядом звучит прекрасная музыка из колонок, а значит, вы на волне авторадио. Надеюсь, что в эту минуту все происходит именно так. Ну или скоро случится. Пивунов у микрофона. На связи остаюсь.

0: Реклама. Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
1: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
0: Юра Борисов, Иван Янковский.
2: Ты что думаешь? Я испугался.
3: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
0: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру.
4: 18+.
6: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 14-81 от 11 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
8: Продолжение истории легендарной группы.
9: В жизни важно выучить только один урок.
8: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. Уже в кино.
10: Я люблю вас!
4: 16+.
11: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В России намерены увеличивать инвестиции в промышленность и новые технологии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями деловой России. По его словам, стране нужны новые проекты в промышленности, транспорте и туризме. Главную роль в их развитии Путин отвел предпринимателям. Президент подчеркнул, что государство продолжит поддерживать бизнес. Он также напомнил о работе по сокращению лишних требований и упрощению отчетности для компаний. Отдельно речь зашла о сбережениях граждан. Путин призвал обеспечить надежную защиту денег россиян, которые привлекаются на фондовый рынок, в том числе пенсионных накоплений.
3: Про топливо.
2: Россия продолжит закупать бензин за рубежом как минимум до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе, передает агентство «Интерфакс». По его словам, поставки нужны, чтобы обеспечивать внутренний рынок и пополнять запасы топлива, которые сократились летом. Сейчас на импортный бензин приходится около 10% потребления в стране. Точные объемы закупок Новак не назвал, отметив, что они остаются стабильными. Напомню, Россия с лета начала импорт нефтепродуктов. Тогда же в Налоговый кодекс внесли поправки о распространении механизма топливного демпфера на зарубежные поставки. С 1 июня он действует по бензину, а с 1 июля по дизельному топливу.
3: Про банки.
2: Банки и другие финансовые организации смогут передавать данные клиентов на обработку сторонним компаниям без отдельного согласия граждан. Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Речь идет и о персональных данных, и о сведениях, составляющих банковскую тайну. Однако доверять их обработку смогут лишь организациям, которые соответствуют установленным требованиям. Исполнители обяжут ежегодно проходить аудит и сообщать заказчику об инцидентах информационной безопасности в течение 2 часов после обнаружения.
3: Про вакцинацию.
2: В России призвали ускорить вакцинацию от гриппа в преддверии сезона простуд. С таким предложением выступил эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает агентство ТАСС. По его словам, с наступлением холодов люди начнут чаще болеть, а проводить прививочную кампанию станет сложнее, поэтому организовать ее необходимо заранее. По данным Роспотребнадзора, к 13 октября прививки против гриппа сделали больше 19 миллионов 300 тысяч россиян. При этом при высокой температуре или обострении хронических заболеваний вакцинацию могут временно отложить.
3: Про инициативы.
2: В Общественной палате предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Инициатива должна стать поддержкой ответственного отцовства. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена исходя из расчета стоимости 1 квадратного метра. Он также отметил, что, например, в Сахалинской области семьям при рождении 3-го ребенка и последующих выплачивают 2 миллиона рублей. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 76 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, если есть проблема с контролем своих эмоций, то вариантов, конечно, выйти из этого состояния много, да, йога, вечерние пробежки, травяной чай и так далее, но и добавляйте в эту же копилку прослушивание авторадио. Уверен, мы позитивно влияем даже на самых взбалмошных людей. Лучи добра ловите, Олег Пивунов у микрофона. Кстати, сегодня отмечается день собирания осенних листьев. Такой вот романтичный праздник можно практиковать.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите?
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
3: Это автомобиль, его почувствовать надо.
7: А где тормоз? Стойте!
8: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12.
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
16: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
17: Зима жертву ждет, девицу невинную.
11: Чтобы спасти сказку,
17: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
11: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
18: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Вадим Самойлов, Агата Кристи, дискотека «Авария», Зиверт, Сергей Лазарев, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
20: Авторадио.

Вот чего не хватает катастрофически этой осенью, так это, наверное, солнечного света. Ну, кому опять же как, смотря в каком регионе находитесь вы, друзья. А нас с вами, как известно, миллионы в огромной стране и сотни городов, где любят и слушают авторадио. Здравствуйте, дорогие мои. Ну что, страна, движемся вперед, естественно. Надеюсь, с прекрасным настроением. Багаж этого дня, каким бы он ни был, оставляем позади себя и немного расслабляемся. Делаем приемники погромче. По-прежнему у микрофона Олег Пивунов. Всем и каждому лучи добра ловите скорее, дорогие мои.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом.
2: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
5: Еще одна история у нас есть.
4: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь уже в кино. 16+.
6: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
7: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
6: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: 5-й сезон.
10: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
10: Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Сегодня удивительный праздник, друзья. Отмечается Международный день мытья рук. Да, особенно для маленьких людей нашей планеты. Лишний раз им об этом напомнить. Ну, чего только нет на свете. Самое главное, что в этом мире много прекрасной музыки. Она аккумулирована, собрана и звучит в режиме 24/7 на любимом авторадио. Здесь не поспоришь. Слушайте нас везде и всюду, а также смотрите прямую трансляцию из нашей студии на сайте авторадио.ру. Кстати, там еще много чего интересного для себя найдете. Олег Пивунов у микрофона. Страна, здравствуй!

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Основано на реальных событиях.
3: Это будет автомобиль для русских дорог.
2: Иван Янковский, Паулина Андреева.
4: Ничего не говорите, можете испортить.
2: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
8: Кирилл Зайцев.
9: Ты есть древний дух зимы?
8: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
9: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
8: «Морозко» в кино с 22 октября.
10: 6+. Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
2: Кирилл Зайцев.
3: Ты и есть древний дух зимы?
2: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
3: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
2: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

А благодаря чему весь мир, да планета вся и вселенная, мне кажется, оказались у нас буквально на ладони. Действительно, благодаря смартфону, да, ведь в нем есть все. В том числе есть любимое радио. Скачивайте приложение Авторадио и наслаждайтесь прекрасной музыкой, друзья. И, конечно же, трансляции, прямой трансляции из нашей студии. Она тоже доступна. Всем отличного часа и хорошего настроения. Движемся только вперед к чему-то прекрасному и замечательному. Олег Пивунов у микрофона. Страна, здравствуй.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Улыбка — это прекрасный инструмент. Ну, смотрите, для того, чтобы расположить к себе, например, людей на собеседовании, в том числе. Ну, или если вы хотите понравиться противоположному полу, без улыбки не обойтись. Так что стоит тренироваться, можно даже перед зеркалом. Ну, а для того, чтобы было легче, включайте прекрасную музыку. Она доступна круглосуточно на Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Остаюсь на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: «давай-давай» порой подначивают нас с вами, а нам, ну, просто лень бывает что-то сделать. И это не означает, что мы не можем. Просто время неподходящее. Например, сейчас прекрасное время, чтобы отдохнуть под лучшие ритмы на Авторадио. Здравствуйте всем, надеюсь, вы в прекрасном расположении духа. Ну, пусть так и остается. Олег Пивунов у микрофона. Еще раз привет.
1: Hello.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту и обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: тобой, мама.
1: Музыка Авторадио. Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.